из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Мы с тобой сумасшедшие, грешной страстью, желанием повенчаны. Смотришь нежно и строго, я прошу ради Бога за родную

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про медицину.
2: План Министерства здравоохранения по реформе сети больниц дошел до стадии проекта правил. На общественное обсуждение переданы поправки, в которых указано, какие больницы планируется включить в категории локальных, региональных и многопрофильных. Предполагается, что новое отделение больниц вступит в силу 1 января 2027 года. Согласно проекту, в локальных больницах жителям будут доступны круглосуточная неотложная помощь, прием пациентов, диагностические обследования, терапия и лечение хронических заболеваний. Региональные больницы дополнительно будут обеспечивать более широкий спектр специализированной помощи, включая наиболее востребованные услуги в сфере хирургии, травматологии, акушерской помощи и детской медицины. Многопрофильные больницы, в свою очередь, будут обеспечивать лечение по всем основным профилям – неотложная медицина, терапия, хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия, а также другие более сложные направления, где необходимы более широкие ресурсы и доступность специалистов. Это означает, что более простая и востребованная медицинская помощь будет доступна ближе к месту жительства, а в более сложных случаях пациентов будут лечить в больницах соответствующим опытом и ресурсами, пояснили в Минздраве. К уровню многопрофильных больниц планируется отнести Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу, клиническую университетскую больницу имени Паула Страдыня, детскую клиническую университетскую больницу, Лепойскую региональную, Даугавпилскую региональную, Северокурзамскую региональную, Розакненскую и Видземскую больницы.
3: Про происшествие.
2: Пострадавшая от ударов дронов нефтебаза East West Transit в Резекне не возобновит работу из соображений безопасности сотрудников. В компании сообщили, что ущерб от дронов невелик и будет покрыт страховой компанией. В то же время, в связи с тем, что предприятие не может обеспечить безопасность сотрудников, руководство East West Transit приняло решение не продолжать деятельность на Резекненской нефтебазе. Как сообщалось рано утром,

0: В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел Goodyear.
2: Доброе утро, друзья! Всем вам, каждому из вас. Сегодня 19 мая, и мы продолжаем цикл радиопрограмм под названием «Доброе утро». Цикл, кстати, уже очень много лет идет, и, в общем, как бы пока что, слава богу, нам есть, что вам рассказать. Ну, давайте расскажем о праздниках. Сегодня день торта Devil's Food Cake. Что это такое? Первый раз слышу, но, тем не менее, отмечается такой праздник. Также день парусов на горизонте, день пищевой революции, день русской печи. Видимо, той, на которой сидел Емеля и потом на ней ехал куда-то. Также сегодня день конной авиации. День рождения кубика Рубика, с чем вас я и поздравляю. Еще один тоже праздник из далекого прошлого, который многие до сих пор, кстати говоря, где-то, я знаю, отмечают. Ну, в качестве прикола, по большому счету, день пионерии. В общем, всех причастных, как говорится, с праздником. Хотя сейчас, наверное, это и не актуально, и, в общем, да даже, наверное, просто не нужно. Вот. Я Кирилл Низовцев, до 10 утра буду вместе. Знаю, что точно вам всем и нам нужно это хорошее настроение, это, знаете, бодрость духа, это какие-то позитивные эмоции, позитивные вибрации, которые мы должны чувствовать в этой жизни. Потому что если их нет, то, наверное, и жизнь совершенно неинтересна и пресна, и вообще депрессивна. Чувствуйте эту жизнь, в хорошем ключе ее воспринимайте, получайте удовольствие от нее и будьте, как говорится, счастливы. Вот такой посыл от меня для вас. И мы готовы начинать. Если вы с нами, то давайте движемся вперед. Поехали!
1: Доброе утро!
3: Доброе утро!
1: С Кириллом Низовцевым! При поддержке моторных масел Goodyear.

0: последних новостей.
1: Давайте поговорим про центр Риги, улицу Гертрудес. Ждет ремонт почти за 1 000 000 евро. Новый порядок движения у старой церкви. Компромисс в коалиции нашли не сразу. Спорный участок сначала оставят открытым для машин по рабочим дням, но затем движение там планируют серьезно ограничить. Комитет Рижской думы по финансовым и административным вопросам на прошлой неделе выделил почти 1 000 000 евро на ремонт участка улицы Гертрудес от Александра Чака до Сколос. Цель проекта – обновить покрытие проезжей части, тротуаров, сохранив культурно-исторический облик улицы, а также провести мероприятия по улучшению безопасности движения, предусмотрев приподнятые пешеходные переходы в зоне перекрестка. Общая стоимость восстановления покрытия 1,2 миллиона евро, однако 251 тысячу евро примерно покроет Ригас Уденс, заменив принадлежащие ему коммуникационные сети. Средства будут выделены из инвестпрограммы Рижского самоуправления. Агентство ЛЭТ уже сообщало, что ремонт улицы Гертрудес вызвал разногласия в коалиции Рижской думы по вышеупомянутому участку от улицы Чака до улицы Сколос. Споров не было, однако участок вокруг старой церкви Гертрудес вызвал бурные дискуссии в соцсетях между партнерами по коалиции, прогрессивными и нацобъединением. Прогрессивные хотели закрыть движение у церкви, но национальное объединение выступило против. В результате дискуссии коалиция договорилась, что в первый год после ремонта движение вокруг старой церкви по рабочим дням сохранится. После завершения необходимых ремонтных работ в первый год по рабочим дням с 7 до 19 в районе площади Гертрудес будет разрешено движение автотранспорта. Разрешенная скорость движения может составить 20 км в час. В остальное время движение на площади планируется разрешить только местным жителям, людям с разрешениями на въезд к парковочным местам и госслужбам, например, пожарным и неотложной скорой помощи. На второй год после завершения ремонтных работ движение на площади Гертрудес будет разрешено только местным транспортным средствам и госслужбам. После второго года планируется провести референдум или опрос жителей о влиянии введенных изменений. Предполагается, что движение в этой зоне будет ограничивать балларды, прочные вертикальные столбы, которые используются для контроля движения, защиты пешеходов и разграничения территории. Движение будет открывать и закрывать с помощью этих баллардов, которые смогут подниматься и опускаться. Планируется, что они должны быть стилистически оформлены в соответствии с архитектурой окружающих зданий. Коалиция договорилась, что сначала проект необходимо согласовать с нацуправлением культурного наследия. В свою очередь, обустройство площади Гертрудес должно быть согласовано со службой городского архитектора. У церкви Гертрудес планируется обеспечить парковочные места для нужд церкви. Кроме того, самоуправлению нужно будет содействовать строительству новых многоэтажных парковок, чтобы компенсировать ликвидацию парковочных мест. Ну, я так понимаю, там какой-то будет свой микромир в центре города. Вообще, честно говоря, очень люблю я центральную часть, именно не старую Ригу, не старушку, а центральную часть Риги. Там есть очень прикольные улицы, очень прикольные кафешечки такие, знаете, может быть, даже иногда скрыты от посторонних глаз. Хочется там гулять, заходить, пить кофе, смотреть на людей, получать удовольствие от жизни. А недавно видел видео, значит, историческое, о том, как движение было открыто и в старом городе много-много лет назад. Можно было проехать возле памятника свободы, заехать в старый город и, в общем-то, насквозь проехать по его улицам, вот, и через площадь Ливов, и проехать театр, значит, имени Чехова. Очень прикольно, очень необычно. Знаете, вот не видел этого никогда, увидел и как-то вот подумал, что может быть даже неплохо, что в старом городе движение. А почему нет? Может быть даже это ничего плохого не будет от этого, потому что город, мне кажется, особо не живой. В последнее время старый. Вот, если там будут машины ездить, может быть, даже это как-то его оживит в какой-то степени. Хотя, может быть, я и не прав. Друзья, вот такая новость. Все рассказал. Это было важно, как мне кажется, интересно. Про наш любимый город, про нашу любимую Ригу.
0: Из последних новостей.

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, siers gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien biostudio.lv.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумий-тролль в Риге. Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
5: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в последнее время вы были полны энергии и поэтому крутились как белка в колесе. Сейчас же пришло время немного отдохнуть, расслабиться, не спешите творить дела. Посидите спокойно на одном месте. Тельцы. Окружающие захотят почерпнуть вашу мудрость, поэтому разговоры на житейские темы вам не удастся избежать. Будьте более лояльными к людям и дайте им правильный совет. Близнецы, если у вас уже длительное время затяжной финансовый кризис, то пришло время с этим что-то делать. Не можете справиться в одиночку, обратитесь за помощью к специалистам. Раки. Ваше настроение будет очень часто меняться, поэтому в этот день вам лучше отказаться от общения с большим количеством людей и решения важных вопросов. Лучше займитесь творчеством или почитайте книгу «Львы». В этот день вы можете достигнуть своих целей, однако очень важно, чтобы вы встали с кровати и начали что-то делать вообще. Лениться сегодня вам просто запрещено. Дева, вас может накрыть ностальгия, вам захочется вернуться в прошлое и что-то изменить или повторить какой-то момент. Важно помнить, что воспоминания — это хорошо, но будущее — это еще лучше. Весы, вы будете настолько эмоционально и энергетически заряжены, что смело можете браться за проект и любой сложности. У вас все получится, даже не сомневайтесь в своих силах. Скорпионы. Вы можете узнать очень важную информацию, которая в будущем сыграет вам на руку, однако сейчас ею делиться ни с кем не стоит. Не раскрывайте сразу все карты. Стрельцы. Если у вас давно назревал конфликт с близкими людьми, то пришло время расставить все точки и избавиться от боли в семье. Откровенно поговорите со своими домочадцами и решите проблемы. Козероги. День будет удачным для построения карьеры. Звезды рекомендуют вам проявить все свои профессиональные навыки, чтобы вас достойно оценили и помогли продвинуться дальше. Водолеи. Вы можете встретить единомышленников, у которых, как и у вас, много идей для развития какого-то дела. Обменивайтесь идеями, ведь какая-то из них может быть гениальной. И, наконец, рыбы. В этот день вы можете начать инвестировать, чтобы в будущем получать хороший пассивный доход. Деньги ведь лишними не бывают, поэтому подумайте об этом. Сегодня вот такой был звездный прогноз. Завтра будет уже совершенно иной. Пусть все хорошее сбудется.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Цинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Цинтере». Билеты в кассах «Билет сервис».
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Šajomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
5: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv
6: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтере». Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».

0: то время.
1: Мы рассказываем историю предметов и явлений, которые знакомы нам с детства. С детства знаком, конечно, вазелин. 14 мая 1878 года, как торговый знак и торговая марка в США, был запатентован новый продукт под таким названием. Человеком, которому удалось изобрести известное сегодня как лечебное, так и косметическое средство, был никто иной, как Роберт Чесбро, английский химик, который эмигрировал в Америку. Сделать такое открытие ученый смог благодаря помощи нефтяников. Происходило все это в 1859-м. Как раз в то время в стране был нефтяной бунт. Чесбро приходилось много общаться с нефтяниками. Вот тогда-то он увидел нефтепродукт. Его заинтересовала парафинообразная масса, прилипавшая на бурильные установки при нефтедобыче и забивавшая насосы. Роберт обратил внимание на то, что рабочие накладывают эту массу на раны, образовавшиеся при порезах и ожогах. И, что интересно, это средство способствовало быстрому заживлению ссадин. Проведя ряд экспериментов с массой, ученым удалось выяснить, что из нее можно выделить ингредиенты, оказывающие полезное действие, смазывая получившимся веществом свои ожоги и шрамы. Полученные при проведении опытов ученый наблюдал за поразительным результатом. Заживление ран ускорялось. Продолжая и дальше усовершенствовать рано заживляющее свойство вещества, он испробовал его на себе, наблюдая за результатом. И немного благородив полученное вещество, которое способствовало регенерации покровов кожи, Роберт в 1870-м запустил его на производство, дав ему название «нефтяное желе». Вначале мазь, выставленную Чесбро на продажу в аптеке, никто не покупал. На популярность нового лекарства повлияло его название. Недолго думая, ученый переименовывает свой препарат в вазелин. Вазелин является производным от слов «вассер» – «вода» и «элаион» от греческого «оливковое масло». Вазелином лечили воспаление, ожоги, ссадины. Вскоре это лечебное средство стало практически незаменимым и с годами находило все большее применение. Вазелиновые слезы рисовали себе актрисы, смазывали средством тело пловцы, наносили на перчатки баскетболисты, чтобы не испачкать пол краской. Художники предварительно его обрабатывали вазелином. Значит, Чесбро прожил до 96 лет. И владельцем торговой марки «Вазелина» в настоящее время является компания Unilever под известным брендом. Она выпускает косметические средства, ухаживающие за кожей. В настоящее время также вазелин добывают из нефти. Ну, в общем-то, как-то так. Путем, кстати, расплавления углеводов в масле, далее смесь очищают серной кислотой и глиной. Вазелин не имеет вкуса, запаха и даже не растворяется в воде. Вот вся информация про вазелин для вас.
0: То время.

не гадал, что будет сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā. Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» историю из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».
1: Луис Капалди. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.

0: из последних новостей.
1: Но сегодня не хочется какие-то важные новости, прям такие политические, социальные. Вот сейчас новость такая бытовая больше, хотя она тоже отчасти социальная. Люди часто закупаются в интернете на разных иностранных сайтах знаменитых. Покупки на Алиэкспресс, Тэму и Шейн в Европе могут скоро перестать быть копеечными. ЕС вводит новую пошлину, теперь даже дешевая безделушка может обойтись дороже своей собственной цены. Многие годы интернет-покупки из Китая основывались на простой формуле. Товары были недорогими, доставка бесплатная, нередко. Риск достаточно небольшим, чтобы покупатель не слишком долго раздумывал над заказом. Однако с 1 июля покупки на таких платформах могут стать дороже. ЕС ведет новый временной порядок для небольших отправлений из третьих стран стоимостью до 150 евро. К ним будет применяться фиксированная таможенная пошлина в размере 3 евро. Совет ЕС представил эту меру как часть более широкой таможенной реформы электронной коммерции, предусматривая временное решение до момента создания нового европейского таможенного центра данных, который задуман как часть масштабной реформы таможенной системы. На первый взгляд, 3 евро не кажутся драматичной суммой, однако для самых дешевых товаров такая доплата может полностью изменить логику покупки. Если клиент заказывает товар за 3 евро, дополнительная таможенная пошлина оказывается почти, в общем-то, такой же, как сам товар. А если за 2,99, например, то и выше стоимости товара. В свою очередь, если заказывается несколько разных товаров, сумма не всегда ограничится единоразовой платой в 3 евро. Согласно разъяснению, решающим будет то, как товары будут классифицированы в таможенной декларации. Если в отправлении будут 3 одинаковых или похожих товара, входящих в одну таможенную категорию, плата за все составит 3 евро. Однако, если в той же посылке будут, например, игрушка и зарядное устройство для телефона, относящиеся к разным таможенным категориям, могут быть применены 2 пошлины по 3 евро, всего 6. Покупателю придется задумываться, приобретает ли он товар одного типа или комбинацию разных товаров, отправит ли платформа заказ одной посылкой или несколькими отдельными отправлениями, а также будут ли эти расходы видны уже в момент оформления покупки или только позже. Одной из крупнейших неопределенностей на больших платформах остается логистика. Покупатель может оформить один заказ в приложении, оплатить одну общую сумму, однако платформа может отправить товары с разных складов, от разных продавцов или несколькими посылками. Каждое отправление рассматривается отдельно, а это означает, что один платеж в интернет-магазине не всегда означает одну процедуру таможни. Это создает практическую проблему, которую покупатель зачастую не может контролировать. Если платформа разделит заказ на несколько посылок, расходы и процедуры могут повторяться несколько раз. Особенно чувствительно это для покупок низкой стоимости, поэтому дополнительные платежи могут быстро превысить экономию, из-за которой покупка изначально казалась выгодной. Соответственно, ЕС рассматривает эту меру не только как вопрос налогов или таможни. За ней скрываются проблемы, стремительный рост количества дешевых отправлений из третьих стран, особенно из Китая, а также жалобы на недобросовестную конкуренцию, безопасность товаров, занижение заявленной стоимости и влияние массовых отправлений на окружающую среду. В 2024 году в ЕС поступило 4,6 миллиарда дешевых отправлений, вдвое больше, чем годом ранее. Важно подчеркнуть, что новая пошлина не означает отмену НДС. НДС за покупки из третьих стран уже сейчас взимается в момент покупки, особенно если платформа использует систему IOSS. Новый сбор станет дополнительным уровнем расходов, связанных с таможенным оформлением товаров. Китайцы уже пытаются обойти ограничения какие-то. Через Венгрию, например, отправляют в ЕС, где посылка сначала попадает в ЕС, затем поступает покупатель уже как внутреннее отправление с европейского рынка, потому что боятся, конечно, потерять они большую часть своих потребителей. А вообще, я хочу сказать, что знаю многих людей, которые просто листают сайт, там, Тэму, например, и заказывают всякую, на мой взгляд, ерунду, потому что, недорого. А по факту это полная фигня. Ничего не хочу сказать, никого не хочу обидеть. Думайте головой, и я бы экономил, честно, даже 1 евро, потому что это тоже деньги, заработанные потом и кровью. Вот такие новости для вас. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про вооруженные силы.
2: Командующий национальными вооруженными силами Каспар Пуденс заявил о намерении провести более широкую трансформацию армии. Пуденс пояснил, что дежурство вооруженных сил на границе и операции противовоздушной обороны по сути являются боевыми задачами. По его словам, это может потребовать изменений как на уровне подразделений, так и всей структуры в целом. Командующий НВС сообщил, что уже создана рабочая группа, которая займется вопросами трансформации и структурных изменений. Он признал, что это серьезный вызов, поскольку при нынешних ресурсах не всегда удается своевременно оформить все оперативные идеи и решения.
3: Про призыв.
2: После публичных призывов Государственного центра доноров крови на прошлой неделе активность доноров выросла, однако стабилизировать запасы крови пока не удалось. В центре подчеркивают, что спрос в больницах остается высоким, тогда как активность жителей после кратковременного роста с каждым днем снижается. Центр призывает откликнуться доноров всех групп крови. Сдать кровь можно в любом постоянном пункте и во время выездов центра, которые проходят каждую неделю. Актуальная информация доступна на сайте donors.lv.
4: Про исследования.
2: Европейцы настроены пессимистично в отношении ситуации в мире, в своих странах, собственного положения и угроз, которые, по их мнению, представляет президент США Дональд Трамп, свидетельствуют результаты опроса, проведенные интернет-изданием «Политико». Согласно опросу, 63% признали, что лучшие годы уже позади, а 77% полагают, что жизнь в их стране для следующего поколения будет сложнее. Опрос выявил масштабные опасения по поводу состояния демократии в Европе и способности правительств справляться с проблемами, включая прекращение войны в Украине, преодоление экономической и геополитической неопределенности, а также рост напряженности в отношениях с Вашингтоном. В целом 65% опрошенных граждан ЕС считают, что их страна идет неверным курсом. В Латвии такого мнения придерживаются 52% респондентов. На вопрос о том, согласны ли они с тем, что их стране следует более решительно защищать свои национальные интересы, утвердительно ответили 71% опрошенных. Участники опроса также поддержали увеличение инвестиций в безопасность Европы. 57% высказались за рост оборонных расходов. В Латвии эту позицию поддержали 60% респондентов.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди.

0: на Авторадио Латвия при поддержке моторных масел Goodyear.
1: Доброе утро! На Авторадио Латвия выходит при поддержке моторных масел Goodyear, Goodyear Oil Baltics, официальный дистрибьютор моторных масел Goodyear в странах Балтии. Моторные масла Goodyear созданы на основе современных технологий и высококачественных базовых компонентов, чтобы обеспечить максимальную защиту двигателя от износа и перегрева. Они уменьшают трение, повышают эффективность работы мотора и способствуют экономии топлива, сохраняя стабильную вязкость даже при экстремальных температурах и высоких нагрузках. В линейке Goodyear Oil Baltics есть масла для легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники, для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Независимо от погодных условий и длины маршрута, с маслами Goodyear ваш двигатель работает чисто, стабильно и надежно. Goodyear – надежность, проверенная дорогами всего мира.
2: Второй час информационно-развлекательного проекта «Доброе утро». Продолжается наша программа. И сегодня 19 мая, сегодня вторник. Меня зовут Кирилл Низовцев. В ближайшие два часа будем вместе. Сегодня интересный праздник под названием Иов Горошник. Что это? С чем это едят? С самого утра взрослые дети ходят босиком по росе. Считается, что она обладает чудодейственной силой в этот день. Малышам разрешается даже покувыркаться в траве, так они больше вберут здоровье и силы. Целители собирают росу, они вымакивают ее полотенцем, выжимают в сосуд и хранят, затем в течение года прибегают к целебной влаге при изготовлении лекарств для больных. Занимаются посевными работами, делают это после заката, чтобы птицы не увидели и не поклевали семена. Процесс сопровождается заговорами на обильный урожай, защиту от нечистой силы и худого глаза. По народному поверью, всеми огородными работами в этот день лучше заниматься женщинам. Тогда урожая будет больше. Но вообще, женщина в жизни нашей большую роль играет. И вы знаете, зачастую, если не она, то кто, как говорится, значит, в горящую избу там войдет, да, и коня на скаку остановит и прочее, прочее. Если день ясный, много росы, хорошему урожаю огурцов. Если, значит, утром стоит туман, то осадков не будет. Ну, тут про огурцы очень много. Если ночью холодно, огурцов будет мало, если тепло, то наоборот. Значит, а если на клёне появились сережки, то можно сажать непосредственно свеклу. Вот такая вот интересная примета этого дня, этого праздника. Народ, понимаете, простой, много лет придумывал всякие разные приметы и затем нам всем об этом рассказал. А мы рассказали об этом в эфире Авторадио Латвия. Друзья, я Кирилл Низовцев, остаюсь вместе с вами. Мы продолжаем. Всем доброе утро. Поехали.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в последнее время вы были полны энергии и поэтому крутились как белка в колесе. Сейчас же пришло время немного отдохнуть, расслабиться, не спешите творить дела. Посидите спокойно на одном месте. Тельцы. Окружающие захотят почерпнуть вашу мудрость, поэтому разговоры на житейские темы вам не удастся избежать. Будьте более лояльными к людям и дайте им правильный совет. Близнецы, если у вас уже длительное время затяжной финансовый кризис, то пришло время с этим что-то делать. Не можете справиться в одиночку, обратитесь за помощью к специалистам. Раки. Ваше настроение будет очень часто меняться, поэтому в этот день вам лучше отказаться от общения с большим количеством людей и решения важных вопросов. Лучше займитесь творчеством или почитайте книгу. Львы. В этот день вы можете достигнуть своих целей, однако очень важно, чтобы вы встали с кровати и начали что-то делать вообще. Лениться сегодня вам просто запрещено. Дева. Вас может накрыть ностальгия, вам захочется вернуться в прошлое и что-то изменить или повторить какой-то момент. Важно помнить, что воспоминания — это хорошо, но будущее — это еще лучше. Весы. Вы будете настолько эмоционально и энергетически заряжены, что смело можете браться за проект и любой сложности. У вас все получится, даже не сомневайтесь в своих силах. Скорпионы. Вы можете узнать очень важную информацию, которая в будущем сыграет вам на руку, однако сейчас ею делиться ни с кем не стоит. Не раскрывайте сразу все карты. Стрельцы. Если у вас давно назревал конфликт с близкими людьми, то пришло время расставить все точки и избавиться от боли в семье. Откровенно поговорите со своими домочадцами и решите проблемы. Козероги. День будет удачным для построения карьеры. Звезды рекомендуют вам проявить все свои профессиональные навыки, чтобы вас достойно оценили и помогли продвинуться дальше. Водолеи. Вы можете встретить единомышленников, у которых, как и у вас, много идей для развития какого-то дела. Обменивайтесь идеями, ведь какая-то из них может быть гениальной. И, наконец, рыбы. В этот день вы можете начать инвестировать, чтобы в будущем получать хороший пассивный доход. Деньги ведь лишними не бывают, поэтому подумайте об этом. Сегодня вот такой был звездный прогноз. Завтра будет уже совершенно иной. Пусть все хорошее сбудется.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Накануне Латвию пересекла зона осадков. Мы это прочувствовали вчера вечером на себе, но особенно те, кто в час пик был за рулем. Ну а сегодня, пожалуйста, совсем другая картина. Как ни в чем не бывало, светит солнце. Прогноз на вторник, 19 мая, вполне благоприятный. До 17 градусов и никаких осадков. Что касается трафика, здесь пока все идет по привычному сценарию. 5 баллов на мониторе. Дороги загружены на 56%. Это еще не утренний максимум. Он наступит ближе к 9 утра. А сейчас посмотрим, где в городе можно задержаться минут эдак на 15-20. Например, на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7, но там можно оставить уже более получаса. Крупные заторы на Карля Ульмане Гатве в сторону центра, на Даугавгривас, а также на Юрмалас Гатве, где перед перекрестком с Дзирцема можно задержаться минут на 30. А в другой части города медленно едет участок на Густава Земгала Гатве перед Брива со стороны Восточной магистрали. Здесь водитель потеряют примерно 15 минут. Утренний заезд на трудовые места идет своим чередом. Будьте внимательны и не торопитесь, а лучше выбирайте оптимальные маршруты. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем хорошего дня и не скучать в заторах. С вами любимое радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА Дамбия 3А. Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
3: Твои лучшие помощники в больших и маленьких проектах от Parkside. В магазинах Lidl с 14 мая. Набор силовых патронов 19 евро. Аккумуляторный комбинированный молоток 55 евро. И зажимы 9 евро. Lidl стоит того.
4: Bio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva PIO metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. PIO Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. PIO Studio klusais centrs un PIO Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien biostudio.lv.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: последних новостей.
1: Давайте поговорим про центр Риги, улицу Гертрудес. Ждет ремонт почти за 1 000 000 евро. Новый порядок движения у старой церкви. Компромисс в коалиции нашли не сразу. Спорный участок сначала оставят открытым для машин по рабочим дням, но затем движение там планируют серьезно ограничить. Комитет Рижской думы по финансовым и административным вопросам на прошлой неделе выделил почти 1 000 000 евро на ремонт участка улицы Гертрудес от Александра Чака до Сколос. Цель проекта – обновить покрытие проезжей части, тротуаров, сохранив культурно-исторический облик улицы, а также провести мероприятия по улучшению безопасности движения, предусмотрев приподнятые пешеходные переходы в зоне перекрестка. Общая стоимость восстановления покрытия 1,2 миллиона евро, однако 251 тысячу евро примерно покроет Ригас Уданс, заменив принадлежащие ему коммуникационные сети. Средства будут выделены из инвестпрограммы Рижского самоуправления. Агентство ЛЭТ уже сообщало, что ремонт улицы Гертрудес вызвал разногласия в коалиции Рижской думы по вышеупомянутому участку от улицы Чака до улицы Сколос. Споров не было, однако участок вокруг старой церкви Гертрудес вызвал бурные дискуссии в соцсетях между партнерами по коалиции, прогрессивными и нацобъединением. Прогрессивные хотели закрыть движение у церкви, но национальное объединение выступило против. В результате дискуссии коалиция договорилась, что в первый год после ремонта движение вокруг старой церкви по рабочим дням сохранится. После завершения необходимых ремонтных работ в первый год по рабочим дням с 7 до 19 в районе площади Гертрудес будет разрешено движение автотранспорта. Разрешенная скорость движения может составить 20 км в час. В остальное время движение на площади планируется разрешить только местным жителям, людям с разрешениями на въезд к парковочным местам и госслужбам, например, пожарным и неотложной скорой помощи. На второй год после завершения ремонтных работ движение на площади Гертрудес будет разрешено только местным транспортным средствам и госслужбам. После второго года планируется провести референдум или опрос жителей о влиянии введенных изменений. Предполагается, что движение в этой зоне будет ограничивать балларды, прочные вертикальные столбы, которые используются для контроля движения, защиты пешеходов и разграничения территории. Движение будет открывать и закрывать с помощью этих баллардов, которые смогут подниматься и опускаться. Планируется, что они должны быть стилистически оформлены в соответствии с архитектурой окружающих зданий. Коалиция договорилась, что сначала проект необходимо согласовать с Нацуправлением культурного наследия. В свою очередь, обустройство площади Гертрудес должно быть согласовано со службой городского архитектора. У церкви Гертрудес планируется обеспечить парковочные места для нужд церкви. Кроме того, самоуправлению нужно будет содействовать строительству новых многоэтажных парковок, чтобы компенсировать ликвидацию парковочных мест. Ну, я так понимаю, там какой-то будет свой микромир в центре города. Вообще, честно говоря, очень люблю я центральную часть, именно не старую Ригу, не старушку, а центральную часть Риги. Там есть очень прикольные улицы, очень прикольные кафешечки такие, знаете, может быть, даже иногда скрыты от посторонних глаз. Хочется там гулять, заходить, пить кофе, смотреть на людей и получать удовольствие от жизни. А недавно видел видео, значит, историческое, о том, как движение было открыто и в старом городе много-много лет назад. Можно было проехать возле памятника Свободы, заехать в старый город и, в общем-то, насквозь проехать по его улицам, вот, и через площадь Ливов, и проехать театр, значит, имени Чехова. Очень прикольно, очень необычно. Знаете, вот не видел этого никогда, увидел и как-то вот подумал, что, может быть, даже неплохо, что в старом городе движение. А почему нет? Может быть, даже это ничего плохого не будет от этого, потому что город, мне кажется, особо не живой. В последнее время старый. Вот, если там будут машины ездить, может быть, даже это как-то его оживит в какой-то степени. Хотя, может быть, я и не прав. Друзья, вот такая новость. Все рассказал. Это было важно, как мне кажется, интересно. Про наш любимый город, про нашу любимую Ригу.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
3: Предложение в аптеках Апотека в мае. Лечебный лак для ногтей Онитек 80 мг на грамм для лечения грибка ногтей. Рекомендуется применять взрослым. Наносится тонким слоем один раз в день на пораженные ногти для лечения грибка ногтей легкой и средней степени тяжести. Активное вещество циклопироксум. В хороших руках Апотека. Рекламодатель Ливорна Фармасия. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
5: Wow!
4: No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Tilzītes siers Farm Milk 43% 4,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».

0: из последних новостей.
1: Ну, сегодня не хочется какие-то важные новости, прям такие политические, социальные. Вот сейчас новость такая бытовая больше, хотя она тоже отчасти социальная. Люди часто закупаются в интернете на разных иностранных сайтах знаменитых. Покупки на Алиэкспресс, Тэму и Шейн в Европе могут скоро перестать быть копеечными. ЕС вводит новую пошлину, теперь даже дешевая безделушка может обойтись дороже своей собственной цены. Многие годы интернет-покупки из Китая основывались на простой формуле. Товары были недорогими, доставка бесплатная, нередко. Риск достаточно небольшим, чтобы покупатель не слишком долго раздумывал над заказом. Однако с 1 июля покупки на таких платформах могут стать дороже. ЕС ведет новый временной порядок для небольших отправлений из третьих стран стоимостью до 150 евро. К ним будет применяться фиксированная таможенная пошлина в размере 3 евро. Совет ЕС представил эту меру как часть более широкой таможенной реформы электронной коммерции, предусматривая временное решение до момента создания нового европейского таможенного центра данных, который задуман как часть масштабной реформы таможенной системы. На первый взгляд, 3 евро не кажутся драматичной суммой, однако для самых дешевых товаров такая доплата может полностью изменить логику покупки. Если клиент заказывает товар за 3 евро, дополнительная таможенная пошлина оказывается почти, в общем-то, такой же, как сам товар. А если за 2,99, например, то и выше стоимости товара. В свою очередь, если заказывается несколько разных товаров, сумма не всегда ограничится единоразовой платой в 3 евро. Согласно разъяснению, решающим будет то, как товары будут классифицированы в таможенной декларации. Если в отправлении будут 3 одинаковых или похожих товара, входящих в одну таможенную категорию, плата за все составит 3 евро. Однако, если в той же посылке будут, например, игрушка и зарядное устройство для телефона, относящиеся к разным таможенным категориям, могут быть применены 2 пошлины по 3 евро, всего 6. Покупателю придется задумываться, приобретает ли он товар одного типа или комбинацию разных товаров, отправит ли платформа заказ одной посылкой или несколькими отдельными отправлениями, а также будут ли эти расходы видны уже в момент оформления покупки или только позже. Одной из крупнейших неопределенностей на больших платформах остается логистика. Покупатель может оформить один заказ в приложении, оплатить одну общую сумму. Однако платформа может отправить товары с разных складов, от разных продавцов или несколькими посылками. Каждое отправление рассматривается отдельно. А это означает, что один платеж в интернет-магазине не всегда означает одну процедуру таможни. Это создает практическую проблему, которую покупатель зачастую не может контролировать. Если платформа разделит заказ на несколько посылок, расходы и процедуры могут повторяться несколько раз. Особенно чувствительно это для покупок низкой стоимости, поэтому дополнительные платежи могут быстро превысить экономию, из-за которой покупка изначально казалась выгодной. Соответственно, ЕС рассматривает эту меру не только как вопрос налогов или таможни. За ней скрываются проблемы, стремительный рост количества дешевых отправлений из третьих стран, особенно из Китая, а также жалобы на недобросовестную конкуренцию, безопасность товаров, занижение заявленной стоимости и влиянием массовых отправлений на окружающую среду. В 2024 году в ЕС поступило 4,6 миллиарда дешевых отправлений, вдвое больше, чем годом ранее. Важно подчеркнуть, что новая пошлина не означает отмену НДС. НДС за покупки из третьих стран уже сейчас взимается в момент покупки, особенно если платформа использует систему IOSS. Новый сбор станет дополнительным уровнем расходов, связанных с таможенным оформлением товаров. Китайцы уже пытаются обойти ограничения какие-то. Через Венгрию, например, отправляют в ЕС, где посылка сначала попадает в ЕС, затем поступает покупатель уже как внутреннее отправление с европейского рынка, потому что боятся, конечно, потерять они большую часть своих потребителей. А вообще, я хочу сказать, что знаю многих людей, которые просто листают сайт, там, Тэму, например, и заказывают всякую, на мой взгляд, ерунду, потому что, недорого. А по факту это полная фигня. Ничего не хочу сказать, никого не хочу обидеть, думайте головой, и я бы экономил, честно, даже 1 евро, потому что это тоже деньги, заработанные потом и кровью. Вот такие новости для вас, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Как выясняется, в дождливой погоде есть свой плюс. При осадках снижается скорость движения в потоке, и водители при неважной видимости стараются быть максимально внимательными. И это отражается на аварийности. В пятницу, когда с погодой было все хорошо, в латвийской столице произошло 109 ДТП. За вчерашний понедельник, когда во время вечернего часа пик шел довольно сильный дождь, почти в два раза меньше – 57 аварий, что по нынешним временам на уровне выходного дня. Примем этот факт и отправимся дальше, насколько позволяет дорожная обстановка. А она в городе сложная. 7 баллов на мониторе, прилично заполнены транспортом все основные популярные магистрали и улицы. Помимо классических пробок, поток сдерживают места дорожных работ. Как, например, на Юрмалы-Сгатва перед перекрестком с Зырцема в сторону центра. Здесь уже можно оставить около 40 минут. Примерно столько же на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7. Более чем на 20 минут вас задержит участок Лелары с Каунцема и около 20 минут на Густава Земгалагатва перед Брибес со стороны восточной магистрали. Это самые затратные по времени участки. Ищем оптимальные маршруты и соблюдаем ПДД. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и будьте внимательны.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
4: Visbērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
5: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5 200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
6: Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin

0: то время.
1: Мы рассказываем историю предметов и явлений, которые знакомы нам с детства. С детства знаком, конечно, вазелин. 14 мая 1878 года, как торговый знак и торговая марка в США, был запатентован новый продукт под таким названием. Человеком, которому удалось изобрести известное сегодня как лечебное, так и косметическое средство, был никто иной, как Роберт Чесбро, английский химик, который эмигрировал в Америку. Сделать такое открытие ученый смог благодаря помощи нефтяников. Происходило все это в 1859-м. Как раз в то время в стране был нефтяной бунт. Чесбро приходилось много общаться с нефтяниками. Вот тогда-то он и увидел липкий нефтепродукт. Его заинтересовала парафинообразная масса, прилипавшая на бурильные установки при нефтедобыче и забивавшая насосы. Роберт обратил внимание на то, что рабочие накладывают эту массу на раны, образовавшиеся при порезах и ожогах. И, что интересно, это средство способствовало быстрому заживлению ссадин. Проведя ряд экспериментов с массой, ученым удалось выяснить, что из нее можно выделить ингредиенты, оказывающие полезное действие. Смазывая получившимся веществом свои ожоги и шрамы, полученные при проведении опытов, ученый наблюдал за поразительным результатом. Заживление ран ускорялось. Продолжая и дальше усовершенствовать ранозаживляющее свойство вещества, он испробовал его на себе, наблюдая за результатом. И немного благородив полученное вещество, которое способствовало регенерации покровов кожи, Роберт в 1870-м запустил его на производство, дав ему название «нефтяное желе». Вначале мазь, выставленную Чесбро на продажу в аптеке, никто не покупал. На популярность нового лекарства повлияло его название. Недолго думая, ученый переименовывает свой препарат в вазелин. Вазелин является производным от слов «вассер» – «вода» и «элаион» от греческого «оливковое масло». Вазелином лечили воспаление, ожоги и ссадины. Вскоре это лечебное средство стало практически незаменимым. И с годами находил он все большее применение. Вазелиновые слезы рисовали себе актрисы, смазывали средством тело пловцы, наносили на перчатки баскетболисты, чтобы не испачкать пол краской. Художники предварительно его обрабатывали вазелином. Значит, Чесбро прожил до 96 лет. И владельцем торговой марки «Вазелина» в настоящее время является компания Unilever под известным брендом. Она выпускает косметические средства, ухаживающие за кожей. В настоящее время также вазелин добывают из нефти. Ну, в общем-то, как-то так. Путем, кстати, расплавления углеводов в масле, далее смесь очищают серной кислотой и глиной. Вазелин не имеет вкуса, запаха и даже не растворяется в воде. Вот вся информация про вазелин для вас.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про правительство.
2: В понедельник, 18 мая, прошли первые переговоры потенциальной коалиции, в рамках которых представители объединенного списка встретились с фракцией «Нацобъединение». Обе стороны назвали друг друга ближайшими партнерами. Лидер национального объединения Илза Индриксона заявила, что ее политическая сила не будет сотрудничать с идеологически противоположной партией «Прогрессивная». В свою очередь, выдвинутый на пост премьер-министра Андрис Кулбергс рассчитывает на широкую коалицию, одновременно допуская и возможность работы правительства меньшинства. После встречи с нацобъединением Кулберг сообщил, что обе политические силы едины во мнении о плане дальнейших действий. По его словам, в течение ближайших 5 месяцев необходимо исправить ситуацию с государственными финансами, а также повысить доверие общества. Кроме того, у сторон нет разногласий по поводу того, что важным направлением работы должно стать укрепление роли госязыка, а иммиграция не должна угрожать безопасности страны. Кулбергс выразил удовлетворение тем, что объединенный список и национальное объединение продвинулись в коалиционных переговорах.
3: Проводителей.
2: В дорожно-транспортных происшествиях погибли меньше людей, чем в первые месяцы прошлого года. Однако на дорогах Латвии произошло очень много аварий, получивших широкий общественный резонанс, заявил председатель правления ЦСДД Айварс Аксенокс. Он отметил, что хотя в последние годы на дорогах Латвии были внедрены технические средства контроля дорожного движения, и это дало немало положительных результатов, крайне важно и обеспечить присутствие полиции на дорогах. Не только для того, чтобы снимать или фотографировать нарушителей, но и чтобы останавливать их и физически проверять. Надо сказать, что очень многие водители, которых задерживают в состоянии опьянения, уже лишены водительских прав. Соответственно, их это не особенно беспокоит. Введен ряд санкций, но есть категория людей, на которых это не действует. Поэтому необходимо присутствие полиции, сказал Аксенокс. Комментируя статистику, согласно которой в среднем за сутки задерживают 10 пьяных водителей, глава ЦСДД подчеркнул, что можно много говорить об общем стрессе, который царит в обществе, но это никак не может служить оправданием.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро. На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел Goodyear.
1: Доброе утро. На Авторадио Латвия выходит при поддержке моторных масел Goodyear. Goodyear Oil Baltics. Официальный дистрибьютор моторных масел.

0: Goodyear, ваш двигатель работает чисто, стабильно и надежно. Goodyear – надежность, проверенная дорогами всего мира.
1: Друзья, наша программа продолжается, и последняя ее часть, третья, начинается для вас. Я Кирилл Низовцев, мы готовы двигаться вперед. Сегодня, 19 мая, во вторник, мы говорим про тех людей, кто родился в этот день в разные годы. Например, Наталья Орейро, знаменитая «Комбио Далор», помните? Многие, в общем-то, сходили по ней с ума много лет назад, но сейчас она по-прежнему как бы фаворитка для некоторых по старой памяти, а, быть может, и какие-то новые песни она выпускает. Я, честно говоря, не особо слежу за ее творчеством, но один раз был на ее концерте, не особо впечатлился. Ева Польна, вот это тоже очень ярко лично в шоу-бизнесе, также появилась на свет сегодня. Вместе с ней Лера Кудрявцева, знаменитая телеведущая. Вы знаете, могу сказать, что мне она как ведущая нравится. Актер Сергей Бехтерев родился, советский спортсмен, который, я, насколько понимаю, спас очень многих людей в упавшем то ли автобусе, то ли троллейбусе много-много десятилетий назад. Шавар Шкарапетян, также Микеле Плачеда, итальянский актер и кинорежиссер, фильм «Спрут», это мое детство, помню, смотрел, не отрываясь, и плакал даже иногда. Значит, Майя Булгакова, актриса, также появилась на свет в этот день, актер Леонид Харитонов, основатель компании Lotus Cars, британец Колин Чапман, Хо Ши Мин, знаменитый и из известных еще товарищей прошлых лет, 18 век, русский художник и гравер Николай Уткин. Тоже наверняка о таком человеке слышали. В общем, если у вас сегодня день рождения или какой-то личный праздник, я поздравляю вас от души, и я надеюсь, что этот день пройдет под знаком хорошего настроения, чего-то очень позитивного, доброго и счастливого, чтобы вы в этот день были действительно счастливы. Знаете, вот когда чувствуете счастье, что оно пришло, вот это прям ощущается очень, очень хорошо. Я помню, как-то раз праздновал день рождения, и ко мне пришло человек 30, наверное, и мне как-то в один момент прям такое счастье посетило. Я подумал, господи, какой я счастливый человек, что у меня есть все эти люди, и все эти люди действительно от души хотят меня поздравить и пришли для этого. Друзья, мы продолжаем. Всем здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: из последних новостей.
1: Давайте поговорим про центр Риги. Улицу Гертрудес ждет ремонт почти за 1 000 000 евро. Новый порядок движения у старой церкви. Компромисс в коалиции нашли не сразу. Спорный участок сначала оставят открытым для машин по рабочим дням, но затем движение там планируют серьезно ограничить. Комитет Рижской думы по финансовым и административным вопросам на прошлой неделе выделил почти 1 000 000 евро на ремонт участка улицы Гертрудес от Александра Чака до Сколос. Цель проекта — обновить покрытие проезжей части, тротуаров, сохранив культурно-исторический облик улицы, а также провести мероприятия по улучшению безопасности движения, предусмотрев приподнятые пешеходные переходы в зоне перекрестка. Общая стоимость восстановления покрытия — 1,2 миллиона евро, однако 251 тысячу евро примерно покроет Ригас Уденс, заменив принадлежащие ему коммуникационные сети. Средства будут выделены из инвестпрограммы Рижского самоуправления. Агентство ЛЭТ уже сообщало, что ремонт улицы Гертрудес вызвал разногласия в коалиции Рижской думы по вышеупомянутому участку от улицы Чака до улицы Скола. Споров не было, однако участок вокруг старой церкви Гертрудес вызвал бурные дискуссии в соцсетях между партнерами по коалиции, прогрессивными и нацобъединением. Прогрессивные хотели закрыть движение у церкви, но национальное объединение выступило против. В результате дискуссии коалиция договорилась, что в первый год после ремонта движение вокруг старой церкви по рабочим дням сохранится. После завершения необходимых ремонтных работ в первый год по рабочим дням с 7 до 19 в районе площади Гертрудес будет разрешено движение автотранспорта. Разрешенная скорость движения может составить 20 км в час. В остальное время движение на площади планируется разрешить только местным жителям, людям с разрешениями на въезд к парковочным местам и госслужбам, например, пожарным и неотложной скорой помощи. На второй год после завершения ремонтных работ движение на площади Гертрудес будет разрешено только местным транспортным средствам и госслужбам. После второго года планируется провести референдум или опрос жителей о влиянии введенных изменений. Предполагается, что движение в этой зоне будет ограничивать балларды, прочные вертикальные столбы, которые используются для контроля движения, защиты пешеходов и разграничения территории. Движение будет открывать и закрывать с помощью этих баллардов, которые смогут подниматься и опускаться. Планируется, что они должны быть стилистически оформлены в соответствии с архитектурой окружающих зданий. Коалиция договорилась, что сначала проект необходимо согласовать с Нацуправлением культурного наследия. В свою очередь, обустройство площади Гертрудес должно быть согласовано со службой городского архитектора. У церкви Гертрудес планируется обеспечить парковочные места для нужд церкви. Кроме того, самоуправлению нужно будет содействовать строительству новых многоэтажных парковок, чтобы компенсировать ликвидацию парковочных мест. Ну, я так понимаю, там какой-то будет свой микромир в центре города. Вообще, честно говоря, очень люблю я центральную часть, именно не старую Ригу, не старушку, а центральную часть Риги. Там есть очень прикольные улицы, очень прикольные кафешечки такие, знаете, может быть, даже иногда скрыто от посторонних глаз. Хочется там гулять, заходить, пить кофе, смотреть на людей, получать удовольствие от жизни. А недавно видел видео, историческое, о том, как движение было открыто и в старом городе много-много лет назад. Можно было проехать возле памятника свободы, заехать в старый город и, в общем-то, насквозь проехать по его улицам, вот, и через площадь Ливов, и проехать театр имени Чехова. Очень прикольно, очень необычно. Знаете, вот не видел этого никогда, увидел и как-то вот подумал, что, может быть, даже неплохо, что в старом городе движение. А почему нет? Может быть, даже это ничего плохого не будет от этого, потому что город, мне кажется, особо не живой. В последнее время старый. Вот, если там будут машины ездить, может быть, даже это как-то его оживит в какой-то степени. Хотя, может быть, я и не прав. Друзья, вот такая новость. Все рассказал. Это было важно, как мне кажется, интересно. Про наш любимый город, про нашу любимую Ригу.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Горение. Февраль, март, апрель, май.
2: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее.
3: Много стоящих призов.
2: 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай.
4: Номер лотереи 8874.
5: ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
6: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Tavas jaunās brilles ir te, Visionette. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Visionette LV.
8: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
9: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в последнее время вы были полны энергии и поэтому крутились как белка в колесе. Сейчас же пришло время немного отдохнуть, расслабиться, не спешите творить дела. Посидите спокойно на одном месте. Тельцы. Окружающие захотят почерпнуть вашу мудрость, поэтому разговоры на житейские темы вам не удастся избежать. Будьте более лояльными к людям и дайте им правильный совет. Близнецы, если у вас уже длительное время затяжной финансовый кризис, то пришло время с этим что-то делать. Не можете справиться в одиночку, обратитесь за помощью к специалистам. Раки. Ваше настроение будет очень часто меняться, поэтому в этот день вам лучше отказаться от общения с большим количеством людей и решения важных вопросов. Лучше займитесь творчеством или почитайте книгу «Львы». В этот день вы можете достигнуть своих целей, однако очень важно, чтобы вы встали с кровати и начали что-то делать вообще. Лениться сегодня вам просто запрещено. Дева, вас может накрыть ностальгия, вам захочется вернуться в прошлое и что-то изменить или повторить какой-то момент. Важно помнить, что воспоминания — это хорошо, но будущее — это еще лучше. Весы, вы будете настолько эмоционально и энергетически заряжены, что смело можете браться за проект и любой сложности. У вас все получится, даже не сомневайтесь в своих силах. Скорпионы. Вы можете узнать очень важную информацию, которая в будущем сыграет вам на руку, однако сейчас ею делиться ни с кем не стоит. Не раскрывайте сразу все карты. Стрельцы. Если у вас давно назревал конфликт с близкими людьми, то пришло время расставить все точки и избавиться от боли в семье. Откровенно поговорите со своими домочадцами и решите проблемы. Козероги. День будет удачным для построения карьеры. Звезды рекомендуют вам проявить все свои профессиональные навыки, чтобы вас достойно оценили и помогли продвинуться дальше. Водолеи. Вы можете встретить единомышленников, у которых, как и у вас, много идей для развития какого-то дела. Обменивайтесь идеями, ведь какая-то из них может быть гениальной. И, наконец, рыбы. В этот день вы можете начать инвестировать, чтобы в будущем получать хороший пассивный доход. Деньги ведь лишними не бывают, поэтому подумайте об этом. Сегодня вот такой был звездный прогноз. Завтра будет уже совершенно иной. Пусть все хорошее сбудется.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унеци в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унеци в ЗАБЦ.
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: из последних новостей.
1: Но сегодня не хочется какие-то важные новости, прям такие политические, социальные. Вот сейчас новость такая бытовая больше, хотя она тоже отчасти социальная. Люди часто закупаются в интернете на разных иностранных сайтах знаменитых. Покупки на AliExpress, Temu и Shein в Европе могут скоро перестать быть копеечными. ЕС вводит новую пошлину, теперь даже дешевая безделушка может обойтись дороже своей собственной цены. Многие годы интернет-покупки из Китая основывались на простой формуле. Товары были недорогими, доставка бесплатной нередко. Риск достаточно небольшим, чтобы покупатель не слишком долго раздумывал над заказом. Однако с 1 июля покупки на таких платформах могут стать дороже. ЕС ведет новый временной порядок для небольших отправлений из третьих стран стоимостью до 150 евро. К ним будет применяться фиксированная таможенная пошлина в размере 3 евро. Совет ЕС представил эту меру как часть более широкой таможенной реформы электронной коммерции, предусматривая временное решение до момента создания нового европейского таможенного центра данных, который задуман как часть масштабной реформы таможенной системы. На первый взгляд, 3 евро не кажутся драматичной суммой, однако для самых дешевых товаров такая доплата может полностью изменить логику покупки. Если клиент заказывает товар за 3 евро, дополнительная таможенная пошлина оказывается почти, в общем-то, такой же, как сам товар. А если за 2,99, например, то и выше стоимости товара. В свою очередь, если заказывается несколько разных товаров, сумма не всегда ограничится единоразовой платой в 3 евро. Согласно разъяснению, решающим будет то, как товары будут классифицированы в таможенной декларации. Если в отправлении будут 3 одинаковых или похожих товара, входящих в одну таможенную категорию, плата за все составит 3 евро. Однако, если в той же посылке будут, например, игрушка и зарядное устройство для телефона, относящиеся к разным таможенным категориям, могут быть применены 2 пошлины по 3 евро, всего 6. Покупателю придется задумываться, приобретает ли он товары одного типа или комбинацию разных товаров, отправит ли платформа заказ одной посылкой или несколькими отдельными отправлениями, а также будут ли эти расходы видны уже в момент оформления покупки или только позже. Одной из крупнейших неопределенностей на больших платформах остается логистика. Покупатель может оформить один заказ в приложении, оплатить одну общую сумму, однако платформа может отправить товары с разных складов, от разных продавцов или несколькими посылками. Каждое отправление рассматривается отдельно, а это означает, что один платеж в интернет-магазине не всегда означает одну процедуру таможни. Это создает практическую проблему, которую покупатель зачастую не может контролировать. Если платформа разделит заказ на несколько посылок, расходы и процедуры могут повторяться несколько раз. Особенно чувствительно это для покупок низкой стоимости, поэтому дополнительные платежи, значит, могут быстро превысить экономию, из-за которой покупка изначально казалась выгодной. Значит, соответственно, ЕС рассматривает эту меру не только как вопрос налогов или таможни. За ней скрываются проблемы, стремительный рост количества дешевых отправлений из третьих стран, особенно из Китая, а также жалобы на недобросовестную конкуренцию, безопасность товаров, занижением заявленной стоимости и влиянием массовых отправлений на окружающую среду. Значит, в 2024 году в ЕС поступило 4,6 миллиарда дешевых отправлений, вдвое больше, чем годом ранее. Значит, важно подчеркнуть, что новая пошлина не означает отмену НДС. НДС за покупки из третьих стран уже сейчас взимается в момент покупки, особенно если платформа использует систему IOSS. Новый сбор станет дополнительным уровнем расходов, связанных с таможенным оформлением товаров. Но, в общем, китайцы уже пытаются обойти ограничения какие-то. Значит, через Венгрию, например, отправляют в ЕС, где посылка сначала попадает в ЕС, затем поступает покупатель уже как внутреннее отправление с европейского рынка, потому что боятся, конечно, потерять они большую часть своих потребителей. А вообще, я хочу сказать, что знаю многих людей, которые просто вот листают сайт, там, Temu, например, и заказывают всякую, на мой взгляд, ерунду, потому что, типа, недорого. Вот, а по факту это полная фигня. Ничего не хочу сказать, никого не хочу обидеть, думайте головой, и я бы экономил, честно, даже 1 евро, потому что это тоже деньги, заработанные потом и кровью. Вот такие новости для вас мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор. За минувший час дорожная обстановка латвийской столицы заметно изменилась в лучшую сторону. Перед 9 часами на мониторе было 7 баллов и более 50 существенных заторов. К этой минуте на монитор вернулась пятерка, скоро должны появиться 4 балла, при этом количество мест, где движение затруднено, снизилось более чем наполовину, до 23. При этом заторы продолжают сокращаться как количественно, так и качественно. Остаются трудности на Карле Ульманягатве в направлении центра, на Лелербе-Сканцема, на Юрмалас-Гатве и в другой части города на Густава Земгалагатва перед Бриево со стороны Восточной магистрали. Перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. Итак, за понедельник 57 ДТП. Это, видимо, благодаря дождю, вечерний час пик. Заметно ниже среднего уровня аварийности в нашем городе за последнее время. 4 человека пострадали, в том числе пешеход и велосипедист. Патрульные составили 61 протокол за различные нарушения в сфере дорожного движения, в том числе 24 за превышение скорости и агрессивное вождение. И все. Задержанных за рулем под хмельком или под кайфом не было. Ну и ладно. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем удачного дня и безопасных дорог.
1: Автомонитор Авторадио.

0: Друзья, моя программа на сегодня завершается. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. В завершении очень интересная новость. Оказывается, ежегодно проходит от Рижской думы обучение, значит, по теме реставрации деревянных окон исторических зданий. Этим летом в этом курсе примут участие 14 человек. Больше всего участников представляют центр Риги, но также будут отреставрированы окна из Асолакса, Вецеки и Бирини. Под руководством мастера участники шаг за шагом восстановят свои окна, попутно знакомясь с традиционными материалами и методами реставрации. Обучение будет проходить с 11 мая по 11 сентября. 100 часов обучения каждому участнику. После успешного окончания курсов департамент собственности Рижского самоуправления компенсирует расходы на материалы, использованные в процессе реставрации, краску, фурнитуру, стекло. Я так понимаю, что материал нужно покупать было за свой счет. Ну, на самом деле, необычно и, как мне кажется, очень правильно. Вообще, историческое наследие — это круто. И действительно, красивые окна — это замечательно. Не то, что какие-то пластиковые там ставят, совершенно страшные, непонятные, а действительно исторические, ценные. Как я считаю, нужно восстанавливать, уметь заниматься этим делом. Надеюсь, что у людей получится. Ну, получается вроде как. Едешь так по улицам Риги и зачастую видишь восстановленные сильно дома и очень круто восстановленные окна тоже, в том числе. Все, на сегодня все. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Завтра услышимся после 7 утра. Прекрасного дня, шикарного вечера. До встречи в эфире. Всем пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про медицину.
1: План Министерства здравоохранения по реформе сети больниц дошел до стадии проекта правил. На общественное обсуждение переданы поправки, в которых указано, какие больницы планируется включить в категории локальных, региональных и многопрофильных. Предполагается, что новое деление больниц вступит в силу 1 января 2027 года. Согласно проекту, в локальных больницах жителям будут доступны круглосуточная неотложная помощь, прием пациентов, диагностические обследования, терапия и лечение хронических заболеваний. Региональные больницы дополнительно будут обеспечивать более широкий спектр специализированной помощи, включая наиболее востребованные услуги в сфере хирургии, травматологии, акушерской помощи и детской медицины. Многопрофильные больницы, в свою очередь, будут обеспечивать лечение по всем основным профилям – неотложная медицина, терапия, хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия, а также другие более сложные направления, где необходимы более широкие ресурсы и доступность специалистов. Это означает, что более простая и востребованная медицинская помощь будет доступна ближе к месту жительства, а в более сложных случаях пациентов будут лечить в больницах соответствующим опытом и ресурсами, пояснили в Минздраве. К уровню многопрофильных больниц планируется отнести Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу, клиническую университетскую больницу имени Паула Страдания, детскую клиническую университетскую больницу, Лепойскую региональную, Даугавпилскую региональную, Северокурзамскую региональную, Розакненскую и Видземскую больницы.
2: Про происшествие.
1: Пострадавшая от ударов дронов нефтебаза East West Transit в Резекне не возобновит работу из соображений безопасности сотрудников. В компании сообщили, что ущерб от дронов невелик и будет покрыт страховой компанией. В то же время, в связи с тем, что предприятие не может обеспечить безопасность сотрудников, руководство East West Transit приняло решение не продолжать деятельность на Резекненской нефтебазе. Как сообщалось, рано утром 7 мая в воздушное пространство Латвии проникло несколько беспилотных летательных аппаратов, два из которых врезались в нефтебазу в Резекне. На месте происшествия было установлено, что в результате внешнего воздействия повреждены 4 нефтяных резервуара.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда музыка объединяет артистов, чьи песни давно стали саундтреком целой эпохи. Сегодня именно такой случай. Светлана Лазарева и Татьяна Буланова с новой совместной работой «За нас красивых». Обе певицы – это яркие звезды 90-х, время которых подарило слушателям десятки искренних и по-настоящему народных хитов. Их песни о любви, переживаниях и жизни звучали тогда буквально отовсюду и остаются узнаваемыми сегодня. Теперь это новая глава в совместном творчестве. Встречайте «За нас красивых». Премьера на Первом автомобильном.

0: Реклама.
1: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
4: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал

Должно быть, я уже простужен. Да после, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Недостаточное количество трансмиссионной жидкости ведет к сбоям в работе коробки переключения передач, а также к сгоранию трансмиссии. В этом случае требуется регулярный контроль трансмиссионной жидкости, но не определенный пробег. Рабочая качественная жидкость имеет розовый оттенок и сладкий запах, а плохое трансмиссионное масло имеет темно-красный, даже коричневый оттенок и пахнет горелым. Если у вас механическая коробка передач, планируйте замену трансмиссионной жидкости до 60 тысяч километров пробега. Тем не менее, в автомобиле, находящемся под большой нагрузкой, например, в грузовике, буксирующем прицеп, следует менять жидкость для механической коробки передач с более частыми интервалами. Точно так же жидкость для автоматических трансмиссий имеет срок службы, обычно до 160 тысяч километров. Можно ли на мойке самообслуживания получить такой же чистый и опрятный автомобиль, как и на обычной? Ну, на самом-то деле результат зависит от последовательности и правильности действий. Давайте рассмотрим, как правильно мыть автомобиль на мойке самообслуживания летом и зимой. Сначала намочите машину водой, уберите первую грязь. Если есть время, выньте резиновые коврики из салона и развесьте их на сушке. Нанесите пистолетом активную химию, дайте ей поработать 2-3 минуты, распыляя средство снизу вверх продольными движениями. Да, ну и не забывайте про коврики. Затем смойте пену водой. Держите пистолет под углом и начинайте мыть автомобиль снизу вверх. После этого можете нанести жидкий воск. Он придает машине блеск и защищает ее от сильных загрязнений. Учитывайте, что если плохо уберете грязь, воск, скажем так, законсервирует ее. И потом будет сложнее с ней справиться. Ну и финальное. Выдуйте специальным пистолетом воздух, который остался в замках, под дворниками и на дверных резинках. Да, обратите внимание, что нельзя сильно обдувать места с коррозией, царапины и сколы, иначе можете снять краску. Почему нельзя сразу выключать мотор? Когда путешествие длится достаточно долго, двигатель начинает греться, особенно если ехать на большой скорости по трассе. Поэтому необходимо сначала дать мотору немного охладиться, прежде чем полностью выключить его. Особенно это касается двигателей с турбонаддувом. Большинство автомобилей оснащены вращающейся турбиной. Если двигатель внезапно останавливается, он продолжает работать без необходимой смазки, что может привести к поломке. Со временем, если вы не будете обращаться с двигателем должным образом, вам придется тратить деньги на покупку новой крыльчатки или других не менее дорогих деталей. Так зачем двигателю работать после остановки? Специалисты советуют дать двигателю поработать на холостом ходу в течение нескольких минут. Свободная циркуляция помогает понизить температуру мотора. В течение этого времени можно воспользоваться случаем. Ну, чтобы разгрузить чемодан, убраться в салоне и так далее. Да, кстати, время холостого хода можно сократить. Ну, допустим, если вы перед приездом домой совершили несколько остановок на светофоре или на въезде в город и значительно снизили скорость. Следите за этим. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
3: Реклама.
4: Хану. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv
3: выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетип АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетип АБЦ.
6: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билеты уже сейчас на «Билишу-сервис».

0: Реклама.
1: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».
4: Calvin Harris. Šovasa Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē, biļetes

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про правительство.
1: В понедельник, 18 мая, прошли первые переговоры потенциальной коалиции, в рамках которых представители объединенного списка встретились с фракцией нацобъединения. Обе стороны назвали друг друга ближайшими партнерами. Лидер национального объединения Илза Индриксона заявила, что ее политическая сила не будет сотрудничать с идеологически противоположной партией «Прогрессивная». В свою очередь, выдвинутый на пост премьер-министра Андрис Кулбергс рассчитывает на широкую коалицию, одновременно допуская и возможность работы правительства меньшинства. После встречи с нацобъединением Кулберг сообщил, что обе политические силы едины во мнении о плане дальнейших действий. По его словам, в течение ближайших 5 месяцев необходимо исправить ситуацию с государственными финансами, а также повысить доверие общества. Кроме того, у сторон нет разногласий по поводу того, что важным направлением работы должно стать укрепление роли госязыка, а иммиграция не должна угрожать безопасности страны. Кулбергс выразил удовлетворение тем, что объединенный список и национальное объединение продвинулись в коалиционных переговорах.
2: Проводителей.
1: В дорожно-транспортных происшествиях погибли меньше людей, чем в первые месяцы прошлого года. Однако на дорогах Латвии произошло очень много аварий, получивших широкий общественный резонанс, заявил председатель правления ЦСДД Айварс Аксёнакс. Он отметил, что хотя в последние годы на дорогах Латвии были внедрены технические средства контроля дорожного движения, и это дало немало положительных результатов, крайне важно и обеспечить присутствие полиции на дорогах. Не только для того, чтобы снимать или фотографировать нарушителей, но и чтобы останавливать их и физически проверять. Надо сказать, что очень многие водители, которых задерживают в состоянии опьянения, уже лишены водительских прав. Соответственно, их это не особенно беспокоит. Введен ряд санкций, но есть категория людей, на которых это не действует. Поэтому необходимо присутствие полиции, сказал Аксёнакс. Комментируя статистику, согласно которой в среднем за сутки задерживают 10 пьяных водителей, глава ЦСДД подчеркнул, что можно много говорить об общем стрессе, который царит в обществе, но это никак не может служить оправданием.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Дело мастера.
1: Иногда дом подает сигналы, которые нельзя игнорировать. Один из них – трещины на стенах. Они могут показаться мелочью, но часто говорят о том, что материал устал или ему просто не хватает внимания. Причин может быть много. Усадка здания, перепады температуры, движение основания или некачественная штукатурка. Если трещина тонкая и не растет, ее можно заделать своими руками. Перед ремонтом важно подготовить поверхность. Края трещины нужно аккуратно расширить, убрать пыль и старую краску, затем прогрунтовать место, чтобы новый материал лег надежно. Если стена бетонная или кирпичная, подойдет цементно-песчаная смесь. Для гипсовых стен удобнее использовать эластичную шпатлевку. А если трещина живая, поможет полиуретановый или акриловый герметик. Он не треснет, даже если дом даст легкую усадку. Когда смесь нанесена и высохла, поверхность шлифуют и выравнивают под покраску или обои. После этого стена снова становится цельной, а следов ремонта почти не видно. Если вовремя заметить и исправить маленькую трещину, она не превратится в большую проблему. А заделать ее так, чтобы никто не заметил, это уже дело мастера. И пусть ваш дом всегда остается крепким и спокойным.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Calvin Harris.
3: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
4: Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».
5: Канадиш рок-звайгзне Брайанс Адамс atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Brajans Adams 27. septembrī

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. līdz 29. maijam baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. maijā Ance Krauze, 28. maijā Marija Naumova un 29. maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. Biļetes iegādājies Biļešu paradīzes kasēs vai Biļešu paradīze LV.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унициз АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверенный в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унициз АБЦ.
5: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как заботиться о собаке и что делать, если она неожиданно убежала. Почему питомцы иногда стремятся уйти и как человеку спокойно помочь им вернуться домой. Собака может убежать не из-за опасности, а из-за любопытства и интереса к новым запахам, звукам или знакомым местам. Стремление побежать вперед часто связано с живым темпераментом и желанием двигаться. Иногда питомец уходит немного дальше по привычному маршруту, чтобы изучить изменения в знакомой обстановке. Если собака оказалась вне поля зрения, важно действовать спокойно и последовательно. Стоит вспомнить, где вы были в последний раз вместе, и проверить ближайшие места, где питомец мог задержаться. Часто собаки не теряются, а просто увлекаются окружающим миром. Голос хозяина остается для собаки важным ориентиром. Мягкий и уверенный зов помогает питомцу быстрее сориентироваться и вернуться. Полезно пройти знакомый маршрут медленно, давая собаке возможность услышать вас и выйти навстречу. Отдельно стоит сказать о правилах прогулок. Даже самая послушная собака должна находиться на поводке. Это важно не только для ее безопасности, но и из уважения к другим владельцам собак и людям вокруг. Не все питомцы готовы к внезапному контакту, и поводок помогает сохранить спокойствие и комфорт для всех участников прогулки. И пока мы учимся быть внимательными на прогулках, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех

Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Авторадио.

0: Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про политику.
2: Новое единство больше не сможет играть настолько доминирующую роль в правительстве и не сможет быть столь высокомерным, заявил кандидат в премьер-министры и политик объединенного списка Андрис Кулбергс. На этой неделе Кулбергс начал политические консультации по формированию нового правительства. Изначально политик призвал все партии отложить взаимные обвинения и попытаться сформировать максимально широкую правящую коалицию. Однако уже после первых переговоров с нацобъединением идея сотрудничества с прогрессивными была отброшена.
4: Про Ригу.
2: Представители Рижского агентства инвестиций и туризма, столичной думы и туристической отрасли договорились об увеличении туристического сбора в Риге до 2 евро за человека за ночь, начиная с 1 января 2027 года. Одновременно достигнута договоренность о приоритетах, на которые будут направлены дополнительные доходы от туристического сбора, укрепление международной конкурентоспособности Риги, мероприятия по туристическому маркетингу и развитие делового туризма. Планируется укреплять бренд МИД Рига, создав и развивая Рижское конгресс-бюро, чтобы активнее привлекать международные конференции и деловые мероприятия.
3: Проводителей.
2: В этом году в дорожно-транспортных происшествиях погибли меньше людей, чем в первые месяцы прошлого года. Однако на дорогах Латвии произошло очень много аварий, получивших широкий общественный резонанс, заявил председатель правления ЦСДД Айварс Аксенокс. Он отметил, что хотя в последние годы на дорогах Латвии были внедрены технические средства контроля дорожного движения, и это дало немало положительных результатов, крайне важно и обеспечить присутствие полиции на дорогах. Не только для того, чтобы снимать или фотографировать нарушителей, но и чтобы останавливать их и физически проверять. Надо сказать, что очень многие водители, которых задерживают в состоянии опьянения, уже лишены водительских прав. Соответственно, их это не особенно беспокоит. Введен ряд санкций, но есть категория людей, на которых это не действует. Поэтому необходимо присутствие полиции, сказал Аксенокс. Комментируя статистику, согласно которой в среднем за сутки задерживают 10 пьяных водителей, глава ЦСДД подчеркнул, что можно много говорить об общем стрессе, который царит в обществе, но это никак не может служить оправданием.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда музыка объединяет артистов, чьи песни давно стали саундтреком целой эпохи. Сегодня именно такой случай. Светлана Лазарева и Татьяна Буланова с новой совместной работой «За нас красивых». Обе певицы – это яркие звезды 90-х, время которых подарило слушателям десятки искренних и по-настоящему народных хитов. Их песни о любви, переживаниях и жизни звучали тогда буквально отовсюду и остаются узнаваемыми сегодня. Теперь это новая глава в совместном творчестве. Встречайте «За нас красивых». Премьера на Первом автомобильном.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Недостаточное количество трансмиссионной жидкости ведет к сбоям в работе коробки переключения передач, а также к сгоранию трансмиссии. В этом случае требуется регулярный контроль трансмиссионной жидкости, но не определенный пробег. Рабочая качественная жидкость имеет розовый оттенок и сладкий запах, а плохое трансмиссионное масло имеет темно-красный, даже коричневый оттенок и пахнет горелым. Если у вас механическая коробка передач, планируйте замену трансмиссионной жидкости до 60 тысяч километров пробега. Тем не менее, в автомобиле, находящемся под большой нагрузкой, например, в грузовике, буксирующем прицеп, следует менять жидкость для механической коробки передач с более частыми интервалами. Точно так же жидкость для автоматических трансмиссий имеет срок службы, обычно до 160 тысяч километров. Можно ли на мойке самообслуживания получить такой же чистый и опрятный автомобиль, как и на обычной? Но на самом-то деле результат зависит от последовательности и правильности действий. Давайте рассмотрим, как правильно мыть автомобиль на мойке самообслуживания летом и зимой. Сначала намочите машину водой, уберите первую грязь. Если есть время, выньте резиновые коврики из салона и развесьте их на сушке. Нанесите пистолетом активную химию, дайте ей поработать 2-3 минуты, распыляя средство снизу вверх продольными движениями. Да, ну и не забывайте про коврики. Затем смойте пену водой. Держите пистолет под углом и начинайте мыть автомобиль снизу вверх. После этого можете нанести жидкий воск. Он придает машине блеск и защищает ее от сильных загрязнений. Учитывайте, что если плохо уберете грязь, воск, скажем так, законсервирует ее. И потом будет сложнее с ней справиться. Ну и финальное. Выдуйте специальным пистолетом воздух, который остался в замках, под дворниками и на дверных резинках. Да, обратите внимание, что нельзя сильно обдувать места с коррозией, царапины и сколы, иначе можете снять краску. Почему нельзя сразу выключать мотор? Когда путешествие длится достаточно долго, двигатель начинает греться, особенно если ехать на большой скорости по трассе. Поэтому необходимо сначала дать мотору немного охладиться, прежде чем полностью выключить его. Особенно это касается двигателей с турбонаддувом. Большинство автомобилей оснащены вращающейся турбиной. Если двигатель внезапно останавливается, он продолжает работать без необходимой смазки, что может привести к поломке. Со временем, если вы не будете обращаться с двигателем должным образом, вам придется тратить деньги на покупку новой крыльчатки или других не менее дорогих деталей. Так зачем двигателю работать после остановки? Специалисты советуют дать двигателю поработать на холостом ходу в течение нескольких минут. Свободная циркуляция помогает понизить температуру мотора. В течение этого времени можно воспользоваться случаем. Ну, чтобы разгрузить чемодан, убраться в салоне и так далее. Да, кстати, время холостого хода можно сократить. Ну, допустим, если вы перед приездом домой совершили несколько остановок на светофоре или на въезде в город и значительно снизили скорость. Следите за этим. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
3: Реклама.
4: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра, евро 39. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И апельсиновый сок 1 литр с Лидл Плюс, евро 39. Лидл стоит того.
5: Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».
6: Up our passion spent.
3: britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

0: От проверенных временем хитов к новым песням.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Интересный факт. Роковое число.
1: Сигнализация есть на каждом автомобиле. Но вряд ли владельцы задумывались о том, что при нажатии клавиши на брелке они могут столкнуться с трудностями. Все дело в том, что если вы нажмете на клавишу открывание более 300 раз, а авто будет располагаться вне зоны действия девайса, пульт потеряет синхронизацию с транспортным средством. В результате серьезная поломка и дорогостоящий ремонт.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

тебя неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня

вожу. Не боюсь я, ребят, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня. А при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком

знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу, а я все гляжу, глаз не отвожу, а я все гляжу, глаз не отвожу.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про нарушения.
1: В Угорском краевом самоуправлении как минимум 1 200 000 евро были потрачены с нарушением требований нормативных актов. Еще более 3 000 000 неэкономно, а сотни тысяч евро, возможно, просто исчезли без отчетности, сообщил телеканал ТВ-3 «Зынес», в распоряжении которого оказался проект ревизионного отчета госконтроля. Например, в проекте отчета указано, что обязательства на 827 000 евро по проекту школы в Кайбале самоуправление взяло на себя еще до решения Думы. Кроме того, за задержку строительных работ самоуправление не взыскало

0: предусмотренный договором штраф – почти 140 тысяч евро. Еще 195 тысяч евро были выделены баскетбольному клубу «Огре». Однако общество уже ликвидировано, а самоуправление не получило возврата денег. Еще 24 тысячи евро были потрачены на подъем моторного судна «Лыго», при этом расходы оформлены как социальное пособие. Председатель Думы не согласен с выводами ревизоров. У всего есть свое обоснование и объяснение. Есть вещи, на которые госконтроль смотрит как госконтроль, а есть вещи, на которые мы смотрим как самоуправление, с точки зрения того, как лучше для жителей, заявил мэр края Андрис Крауя.
1: Про правительство.
0: В понедельник, 18 мая, прошли первые переговоры потенциальной коалиции, в рамках которых представители объединенного списка встретились с фракцией нацобъединения. Обе стороны назвали друг друга ближайшими партнерами. Лидер национального объединения Илза Индриксона заявила, что ее политическая сила не будет сотрудничать с идеологически противоположной партией «Прогрессивная». В свою очередь, выдвинутый на пост премьер-министра Андрис Кулбергс рассчитывает на широкую коалицию, одновременно допуская и возможность работы правительства меньшинства. После встречи с нацобъединением Кулберг сообщил, что обе политические силы едины во мнении о плане дальнейших действий. По его словам, в течение ближайших 5 месяцев необходимо исправить ситуацию с государственными финансами, а также повысить доверие общества. Кроме того, у сторон нет разногласий по поводу того, что важным направлением работы должно стать укрепление роли госязыка, а иммиграция не должна угрожать безопасности страны. Кулберг выразил удовлетворение тем, что объединенный список и национальное объединение продвинулись в коалиционных переговорах.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

0: Грустная остановка.
1: В Италии, в регионе Лацио и особенно в Риме, есть паста, которая стала символом простоты, вкуса и удовольствия. Это карбонара. Название карбонара связывают с угольщиками Апеннинских гор либо с черным цветом свежемолотого перца, который украшает блюдо. Появившись в середине 20 века, это блюдо быстро стало любимым в Риме и за его пределами. Сегодня мы приготовим свою версию с красным луком и сливками, чуть адаптированную, но с тем самым духом Италии. Для начала сварите пасту, примерно 250 граммов. Используйте большое количество кипящей подсоленной воды, чтобы макароны были мягкие. Затем на сковороде растопите 20 граммов сливочного масла, добавьте одну головку красного лука. Нарежьте полукольцами. Два зубчика чеснока мелко порежьте и обжаривайте до мягкости и ароматного состояния. К этому добавьте 50 граммов бекона, нарезанного кубиками. И жарьте до появления легкой корочки, чтобы мясо отдало свой аромат. В глубокой миске взбейте 4 куриных яйца со сливками и тертым сыром, примерно 50 граммов пармезана. Посолите и поперчите по вкусу. Слейте пасту и, пока она горячая, выложите ее в сковороду с луком, чесноком и беконом. Влейте яично-сырную смесь, быстро перемешивая, чтобы яйца не свернулись, а образовали нежный кремовый соус. Сразу подавайте, посыпав свеженатертым сыром и молотым черным перцем. И пусть вечер, когда вы возвращаетесь домой и хочется чего-то особенного, наполнится ароматом Италии и теплым вкусом. Приятного аппетита!

0: Reklama.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
2: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Цинтере. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.

0: стало все равно.
1: Для тех, кто спешит.
2: Для тех, кто едет налегке.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
3: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
4: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на «Шотоверсан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук. И постилки-провизор «Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: В программе «Киноафиша» истории, которые сложно смотреть равнодушно, потому что за ними стоит реальность. Сегодня фильм «Пять дней после катастрофы», и важно отметить, что это проект 2025 года, основанный на реальных событиях. Фильм «Пять дней после катастрофы» переносит зрителя в Новый Орлеан во время урагана Катрина. Стихия отрезает город от внешнего мира, а крупный медицинский центр оказывается в полной изоляции. Электричество пропадает, жара становится невыносимой, техника перестает работать, а помощи извне все нет. Врачи и медсестры остаются один на один с экстремальной ситуацией, в которой каждое решение имеет тяжелые последствия. Дальнейшие события фильма «Пять дней после катастрофы» показывают, как персонал больницы пытается сохранить порядок, поддерживать пациентов и действовать в условиях острого дефицита ресурсов. Вынужденная эвакуация затягивается, связи с властями практически нет, и перед медиками встают сложнейшие моральные выборы, которым невозможно быть готовым ни по инструкциям, ни по опыту. После завершения кризиса начинается разбор произошедшего. Действия врачей становятся предметом расследований, а общество пытается понять, где проходит граница между профессиональным долгом и отчаянной попыткой спасти как можно больше людей. История основана на журналистском расследовании, получившем Пулитцеровскую премию. И именно это придает фильму особую силу. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
5: 5 июля на сцене концертного зала «Цинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода» 5 июля. Концертный зал «Цинтере». Билеты в кассах «Билеты в сервис».
6: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes. Skaties From Me LV.
7: Luis Capaldi – balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu, un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi – labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luis Capaldi – 31. maijā Viļņā.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про бюджет.
1: Если удастся сформировать правительство, то государственный бюджет может быть пересмотрен уже в июне, заявил выдвинутый президентом кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. Он отметил, что государственные финансы необходимо срочно привести в порядок. Если продолжим в том же духе, то в будущем у нас не будет возможности говорить обо всех социальных вопросах, сказал Кулбергс. Отвечая на вопрос, как увеличить доходы государству, Кулбергс заявил, что за 5 месяцев заработать не получится. При этом он подчеркнул, что у него есть предложение, как зарабатывать государству.
2: Про политику.
1: Ушедшая в отставку премьер-министр Эвика Сылиня пока не решила, будет ли обращаться в суд против бывшего директора госканцелярии Яниса Цицковскиса за клевету. Около месяца назад Сылиня, комментируя слова Цицковскиса о том, что его отстранили от должности после отказа оплатить счет за 4000 евро за пребывание Сылини в VIP-зале аэропорта Амстердама, заявила, что рассматривает возможность обращения в суд из-за этой клеветы. По словам политика, возможность обращения в суд нужно еще оценить. Однако у нее не было времени даже найти адвоката. Теперь, возможно, времени станет больше, допустила Сылиня.
3: Про демографию.
1: Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра ЛАСЕР, останется 1 миллион 600 тысяч жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис. Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая, нужна эмиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться. Это надо понять всем. Будет стагнация или падение. И мы, как общество, не сможем оплачивать социальные нужды и инфраструктуру, подчеркнул глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его мнению, решение надо принимать на общественно-политическом уровне. Нам нужна умно организованная эмиграция. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба, и она будет только ужесточаться. Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

сказать, веселенькая у нас намечается передача только для вас, судя по заявкам, которые уже прилетели по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин, всем пламенный весенний привет. 19 мая на календаре. Событий много, впрочем, давайте по порядку. Во-первых, сегодня отмечается день фейерплей или честной игры. Это в первую очередь относится к спорту, но и в жизни лучше оставаться честным человеком, ну хотя бы по отношению к себе. А во-вторых, как раз именно такой человек нам и написал: «Ум, честь и совесть своей эпохи». Педагог по жизни Жан Янович. «Я подумал, тело пенсионерское, а душа пионерская», заметил авторетро Жан, и в этом смысле мы его понимаем. Слушать будем Эдуарда Хиля и его знаменитое «Тро-ло-ло», вновь ставшее громким хитом лет 15 тому назад.

Продолжается программа по заявкам только для вас. Не далее, как вчера, мы чествовали и поздравляли Ирину Зотову. А сегодня она сама нам пишет, но только для того, чтобы поздравить своего друга с днем рождения. Олег, хочу пожелать тебе удачи, драйва в нашей жизни, грандиозных успехов и, конечно, здоровья. Будь всегда на высоте, а я буду рядышком. И чтобы подкрепить теплые слова, нам понадобится моя звезда Кая Метова. Не сказать, чтобы веселая, однако смысл в этой песне определенно есть. Поздравляем вас, Олег. Пусть будет все, что вам пожелала Ирина.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.

И ничего, что солнце на время скрылось, в нашем эфире всегда светло, душевно, ярко и тепло. Следующая весточка прилетела от Ларисы. Добрый день, уважаемая Авторадио. С вашей помощью хочу поздравить с днем рождения своего мужа Александра Марченко. Пусть каждый твой шаг ведет к успеху, каждый день наполняется радостью. Желаю силы, мудрости, здоровья и тепла семейного очага. Ценю и горжусь тобой каждый день. Это поздравила жена Лора, причем прекрасно поздравила, но это еще не все. Вам, Александр, к празднику и для прекрасного настроения нужна песня, чтобы душа развернулась, и такая у нас есть. С легкой руки любящей жены Лоры про Сашку от Ляли Размаховой. Все верно, праздник должен быть красивым.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 6 до 9 градусов тепла, в восточных регионах до плюс 12. В среду днем ожидается облачная погода, местами пройдут дожди, на востоке страны возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла, на востоке до плюс 16 градусов. В Риге в среду ожидается облачная погода. Погода с периодическими дождями, ветер западный, юго-западный от 2 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 11 градусов.
0: Реклама.
2: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
3: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv.
4: Tavas jaunās brilles ir te, Visionette. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Visionette.lv.
5: Luis Capaldi. Bals, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.

Сегодня вторник, рабочий день в разгаре. Бригадир Арунас сидит за столом и размышляет, как поднять производительность труда в отдельно взятом, но прекрасном коллективе «Транзит ЭУ». Размышлял долго, но на ум ничего не приходило, кроме самого проверенного. Хорошая песня. Она, как известно, трудиться, жить и любить помогает. Вот и подумал бригадир, а не написать ли опять на авторадио. Добрый день, любимая волна. Если можно, выполните заявочку. Песню Виктора Цоя про пачку сигарет. Ну что ж, считайте, что песня уже в эфире. Можно объявлять перерыв наперекур.

Волшебный час с приветов, пожеланий, поздравлений на Авторадио Латвия продолжается. Нам позвонила прабабушка Лариса. Позвонила, потому что осваивает новый телефон, который, кстати, ей подарил правнук. Надо ж такому случиться, что именно сегодня у Дениса юбилейный 20-й день рождения. Как призналась прабабушка Лариса, я называю его ласково – Дениска. Очень добрый, помогает во всем, нередко покупает мне продукты. Я в шутку говорю – прибыла моя Барбора. Ну а теперь без шуток. Вам, Денис, вся семья желает большого счастья в личной жизни, встретить красивую девочку, полюбить и быть любимым. Обнимаем, крепко целуем родителей, младший брат Савелий и прабабушка Лариса. А музыкальным подарком будет песня «Обниму тебя, счастье». С днем рождения, Денис!

Программа по заявкам потихонечку да полигонечку выходит на финишную прямую, однако у нас есть еще один прекрасный повод. Здравствуйте, любимый ведущий Владимир, и самая лучшая передача только для вас. Просим поздравить бабушку Галину. Спасибо, что ты у нас есть. Желаем крепкого здоровья, исполнения желаний и мыслей и до скорой встречи. Это поздравили Савелий, Вероника, ее муж Паша, прабабушка Лариса и внук Денис. Да-да, тот самый Денис, которого мы поздравляли несколько минут назад. Галина его бабушка, и у нее тоже день рождения. Вот и получается, что в семье сразу два прекрасных повода для праздника. От души желаю вам всех благ, а для Галины еще прозвучит замечательная песня. В завершении программы по заявкам –

0: В Риге 15 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про безопасность.
1: Во всех самоуправлениях есть учебные заведения, в которых сохраняется неясность относительно того, как действовать в случаях угрозы, отметил Латвийский профсоюз работников образования и науки, подчеркнув, что в этой сфере не хватает единого подхода на госуровне. Руководитель профсоюза Инга Ванага признала, что образовательные учреждения сталкиваются с проблемами готовности к кризисным ситуациям. Учебным заведениям не хватает единых образцов и правил, в том числе неясно, должен ли учитель или воспитатель детсада идти на работу в случае сотового оповещения об опасности, или же он должен оставаться дома. У нас в профсоюзе была уверенность, что, по крайней мере, на бумаге мы к этим вопросам готовы лучше. Как коммуницировать с самоуправлениями, с родителями, какие базовые вопросы необходимо обговорить, как правильнее говорить об этом с детьми. А получается, что сейчас каждый делает так, как умеет и как понимает, отметила Ванага. Она подчеркнула, что больше всего вопросов касается дошкольных образовательных учреждений. Ванага планирует обратиться во все ответственные инстанции с просьбой обеспечить образовательным учреждениям единый процесс подготовки на национальном уровне.
2: Про политику.
1: Новое единство больше не сможет играть настолько доминирующую роль в правительстве и не сможет быть столь высокомерным, заявил кандидат в премьер-министры и политик объединенного списка Андрис Кулбергс. На этой неделе Кулбергс начал политические консультации по формированию нового правительства. Изначально политик призвал все партии отложить взаимные обвинения и попытаться сформировать максимально широкую правящую коалицию. Однако уже после первых переговоров с нацобъединением идея сотрудничества с прогрессивными была отброшена.
3: Про Ригу.
1: Представители Рижского агентства инвестиций и туризма, столичной думы и туристической отрасли договорились об увеличении туристического сбора в Риге до 2 евро за человека за ночь, начиная с 1 января 2027 года. Одновременно достигнута договоренность о приоритетах, на которые будут направлены дополнительные доходы от туристического сбора, укрепление международной конкурентоспособности Риги, мероприятия по туристическому маркетингу и развитие делового туризма. Планируется укреплять бренд МИД Рига, создав и развивая Рижское конгресс-бюро, чтобы активнее привлекать международные конференции и деловые мероприятия.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Иногда музыка объединяет артистов, чьи песни давно стали саундтреком целой эпохи. Сегодня именно такой случай. Светлана Лазарева и Татьяна Буланова с новой совместной работой «За нас красивых». Обе певицы – это яркие звезды 90-х, время которых подарило слушателям десятки искренних и по-настоящему народных хитов. Их песни о любви, переживаниях и жизни звучали тогда буквально отовсюду и остаются узнаваемыми сегодня. Теперь это новая глава в совместном творчестве. Встречайте «За нас красивых». Премьера на Первом автомобильном.

0: Реклама.
1: Горение. Февраль, март, апрель, май.
2: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее.
3: Много стоящих призов.
2: 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай.
4: Номер лотереи 8874.
5: ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
6: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Молоко 2 литра, евро 39. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И апельсиновый сок 1 литр с Лидл Плюс, евро 39. Лидл. Стоит того.
7: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторное масло Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
8: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.

0: с музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

За баранкою с утра и до поздней ночи. Говорят, что путь домой короче. Километр за километром спидометр мотает. Встречу долгожданную наш приближает.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Недостаточное количество трансмиссионной жидкости ведет к сбоям в работе коробки переключения передач, а также к сгоранию трансмиссии. В этом случае требуется регулярный контроль трансмиссионной жидкости, но не определенный пробег. Рабочая качественная жидкость имеет розовый оттенок и сладкий запах, а плохое трансмиссионное масло имеет темно-красный, даже коричневый оттенок и пахнет горелым. Если у вас механическая коробка передач, планируйте замену трансмиссионной жидкости до 60 тысяч километров пробега. Тем не менее, в автомобиле, находящемся под большой нагрузкой, например, в грузовике, буксирующем прицеп, следует менять жидкость для механической коробки передач с более частыми интервалами. Точно так же жидкость для автоматических трансмиссий имеет срок службы, обычно до 160 тысяч километров. Можно ли на мойке самообслуживания получить такой же чистый и опрятный автомобиль, как и на обычной? Но на самом-то деле результат зависит от последовательности и правильности действий. Давайте рассмотрим, как правильно мыть автомобиль на мойке самообслуживания летом и зимой. Сначала намочите машину водой, уберите первую грязь. Если есть время, выньте резиновые коврики из салона и развесьте их на сушке. Нанесите пистолетом активную химию, дайте ей поработать 2-3 минуты, распыляя средство снизу вверх продольными движениями. Да, ну и не забывайте про коврики. Затем смойте пену водой. Держите пистолет под углом и начинайте мыть автомобиль снизу вверх. После этого можете нанести жидкий воск. Он придает машине блеск и защищает ее от сильных загрязнений. Учитывайте, что если плохо уберете грязь, воск, скажем так, законсервирует ее. И потом будет сложнее с ней справиться. Ну и финальное. Выдуйте специальным пистолетом воздух, который остался в замках, под дворниками и на дверных резинках. Да, обратите внимание, что нельзя сильно обдувать места с коррозией, царапины и сколы, иначе можете снять краску. Почему нельзя сразу выключать мотор? Когда путешествие длится достаточно долго, двигатель начинает греться, особенно если ехать на большой скорости по трассе. Поэтому необходимо сначала дать мотору немного охладиться, прежде чем полностью выключить его. Особенно это касается двигателей с турбонаддувом. Большинство автомобилей оснащены вращающейся турбиной. Если двигатель внезапно останавливается, он продолжает работать без необходимой смазки, что может привести к поломке. Со временем, если вы не будете обращаться с двигателем должным образом, вам придется тратить деньги на покупку новой крыльчатки или других не менее дорогих деталей. Так зачем двигателю работать после остановки? Специалисты советуют дать двигателю поработать на холостом ходу в течение нескольких минут. Свободная циркуляция помогает понизить температуру мотора. В течение этого времени можно воспользоваться случаем. Ну, чтобы разгрузить чемодан, убраться в салоне и так далее. Да, кстати, время холостого хода можно сократить. Ну, допустим, если вы перед приездом домой совершили несколько остановок на светофоре или на въезде в город и значительно снизили скорость. Следите за этим. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет малооблачно. В Видземе возможны небольшие дожди. Завтра днем в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
3: Реклама.

0: glāzi.
1: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, siers gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буницкий АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницкий АБЦ.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как заботиться о собаке и что делать, если она неожиданно убежала. Почему питомцы иногда стремятся уйти и как человеку спокойно помочь им вернуться домой. Собака может убежать не из-за опасности, а из-за любопытства и интереса к новым запахам, звукам или знакомым местам. Стремление побежать вперед часто связано с живым темпераментом и желанием двигаться. Иногда питомец уходит немного дальше по привычному маршруту, чтобы изучить изменения в знакомой обстановке. Если собака оказалась вне поля зрения, важно действовать спокойно и последовательно. Стоит вспомнить, где вы были в последний раз вместе, и проверить ближайшие места, где питомец мог задержаться. Часто собаки не теряются, а просто увлекаются окружающим миром. Голос хозяина остается для собаки важным ориентиром. Мягкий и уверенный зов помогает питомцу быстрее сориентироваться и вернуться. Полезно пройти знакомый маршрут медленно, давая собаке возможность услышать вас и выйти навстречу. Отдельно стоит сказать о правилах прогулок. Даже самая послушная собака должна находиться на поводке. Это важно не только для ее безопасности, но и из уважения к другим владельцам собак и людям вокруг. Не все питомцы готовы к внезапному контакту, и поводок помогает сохранить спокойствие и комфорт для всех участников прогулки. И пока мы учимся быть внимательными на прогулках, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam Aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lays 40% atlaide. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Viskas. 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
4: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. Pio Studio.lv

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве,

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, включите свет.
0: Первое автомобильное радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд.
2: Мечта сбывается и не сбывается.
0: 103.2 FM.
3: Мой любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про происшествия.
1: В Красловском, Прельском, Лудзенском и Рызыкненском краях, а позже в Мадонском, Цесиском, Губенском, Смилтонском и Валмерском краях сегодня жителям рассылались оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Позже национальные вооруженные силы заявили, что один беспилотник залетел на территорию Латвии. На данный момент воздушная тревога отменена по всей стране. Полковник НВС Марис Тутинс заявил, что вероятнее всего в Латвию залетел один дрон, который был зафиксирован в Прельском крае. Он пояснил, что датчики обнаружили угрозу незадолго до полудня. Около 2 часов дня руководитель Центра кризисного управления Арвис Зилла сообщил, что в настоящее время дрон, залетевший из-за границы, уже не находится в воздушном пространстве страны. В нескольких краях Латгалы после объявленной национальными вооруженными силами возможной угрозы воздушному пространству прервано проведение централизованного экзамена по латышскому языку для 9 классов. Также в восточном приграничье было приостановлено движение поездов до момента, когда будет отменена возможная угроза в воздушном пространстве, свидетельствует информация пассажиру Вилтенс.
3: Про нарушения.
1: В Угорском краевом самоуправлении как минимум 1 миллион 200 тысяч евро были потрачены с нарушением требований нормативных актов. Еще более 3 миллионов неэкономно, а сотни тысяч евро, возможно, просто исчезли без отчетности, сообщил телеканал ТВ-3 «Зынес», в распоряжении которого оказался проект ревизионного отчета госконтроля. Например, в проекте отчета указано, что обязательства на 827 тысяч евро по проекту школы в Кайбале самоуправление взяло на себя еще до решения Думы. Кроме того, за задержку строительных работ самоуправление не взыскало предусмотренный договором штраф почти 140 тысяч евро. Еще 195 тысяч евро были выделены баскетбольному клубу «Огре», однако общество уже ликвидировано, а самоуправление не получило возврата денег. Еще 24 тысячи евро были потрачены на подъем моторного судна «Лыго», при этом расходы оформлены как социальное пособие. Председатель Думы не согласен с выводами ревизоров. У всего есть свое обоснование и объяснение. Есть вещи, на которые госконтроль смотрит как госконтроль, а есть вещи, на которые мы смотрим как самоуправление, с точки зрения того, как лучше для жителей, заявил мэр края Андрис Крауя.
2: Про погоду.

0: В среду, 20 мая, в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: не возвращается.
1: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
2: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
1: Вместе в пути.

0: Интересный факт. Сцепление с асфальтом. Превосходное качество шин – это первое, чем должен быть обеспечен ваш автомобиль. Поэтому не стоит обращать внимание на рекламные лозунги самых дешевых шин. Если обращаться к средним статистическим данным, то площадь соприкосновения резины вашего авто и поверхности дороги чуть выше той, что может покрыть 43-й размер одной пары обуви.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама.
1: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет малооблачно. Видимо, возможны небольшие дожди. Завтра днем в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
3: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта. И воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
4: Твои лучшие помощники в больших и маленьких проектах от Parkside. В магазинах Lidl с 14 мая. Набор силовых патронов 19 евро. Аккумуляторный комбинированный молоток 55 евро. И зажимы 9 евро. Lidl. Стоит того.
5: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Цинтере. Купите билеты уже сейчас на Билишу Сервис.

0: От проверенных временем хитов к новым песням.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Автомонитор.
1: Продолжаем следить за дорожной обстановкой и можем сообщить, что в данный момент движение активное, трафик преодолел 5 баллов. С погодой все нормально, значит, нас ожидает, ну, менее горячий разъезд, чем, скажем, был вчера. Завершился 6-й сезон акции «Пилоты Микс Медиа Группы», но не прекратили свою полезную деятельность ее участники. Мы получили за последнее время несколько сообщений. Причем водитель фуры Евгений отправился за пределы страны через Бауску, но после Ецевы попал в затор из-за дорожного работ, о чем и рассказал.
2: Добрый день. Репортаж с дороги Рига-Бауска за Ецевой. Ведутся дорожные строительные работы. Правая полоса в сторону Бауски ограничена, заужена. И плюс стоит пробка.
3: Идут ремонтные работы, асфальтируют буквально 100-метровый участок. Машина пропускает в шахматном порядке со скоростью пешехода и потерял полчаса.
1: Спасибо Евгению за инфу. Обращаем внимание, что новые места дорожных работ появляются постоянно и просим сообщать обо всем, что мешает движению, как обычно, по номеру 2299-4949 через WhatsApp. А сейчас отправимся на Рижскую окружную А5, где любителей быстрой езды ждет сюрприз. Об этом в завершении выпуска расскажет водитель грузовика Геннадий Левченко. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачного продолжения дня и безопасных дорог.
4: Добрый день. Кольцевая опять. Если двигаться со стороны Кекова в сторону Елгавской, не доезжая 500 метров до стационарного фоторадара, работает переносной фоторадар на своем месте. Он частенько там и стоит.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
5: Предложение в аптеках «Апотека» в мае. Лечебный лак для ногтей «Онитек» 80 мг на грамм для лечения грибка ногтей. Рекомендуется применять взрослым. Наносится тонким слоем один раз в день на пораженные ногти для лечения грибка ногтей легкой и средней степени тяжести. Активное вещество «Циклопироксум». В хороших руках «Апотека». Рекламодатель «Ливорнофармасия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
6: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
7: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
8: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
9: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
10: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про происшествие.
1: Во вторник, 19 мая, около полудня, в восточной части Латвии были зафиксированы масштабные отключения электроэнергии. Около часу дня подача электричества была восстановлена. По имеющейся у Садалстыклс информации, был зафиксирован технологический сбой высоковольтной электросети напряжением 110 кВ, что затронуло электроснабжение примерно 61 тысячи клиентов. Представители оператора системы передачи электроэнергии Аукс Прегума Тыклс сообщили, что в настоящее время нет признаков того, что перебои с электроснабжением были вызваны воздействием третьих лиц.
3: Про бюджет.
1: Если удастся сформировать правительство, то государственный бюджет может быть пересмотрен уже в июне, заявил выдвинутый президентом кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс. Он отметил, что государственные финансы необходимо срочно привести в порядок. Если продолжим в том же духе, то в будущем у нас не будет возможности говорить обо всех социальных вопросах, сказал Кулбергс. Отвечая на вопрос, как увеличить доходы государству, Кулбергс заявил, что за 5 месяцев заработать не получится. При этом он подчеркнул, что у него есть предложение, как зарабатывать государству.
4: Про демографию.
1: Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра ЛАСЕР, останется 1 миллион 600 тысяч жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис. Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая, нужна эмиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться. Это надо понять всем. Будет стагнация или падение. И мы, как общество, не сможем оплачивать социальные нужды и инфраструктуру, подчеркнул глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его мнению, решение надо принимать на общественно-политическом уровне. Нам нужна умно организованная эмиграция. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба. И она будет только ужесточаться. Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран.
2: Про погоду.
1: В среду, 20 мая, в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда музыка объединяет артистов, чьи песни давно стали саундтреком целой эпохи. Сегодня именно такой случай. Светлана Лазарева и Татьяна Буланова с новой совместной работой «За нас красивых». Обе певицы – это яркие звезды 90-х, время которых подарило слушателям десятки искренних и по-настоящему народных хитов. Их песни о любви, переживаниях и жизни звучали тогда буквально отовсюду и остаются

узнаваемыми сегодня. Теперь это новая глава в совместном творчестве. Встречайте «За нас красивых». Премьера на Первом автомобильном.

0: Автомонитор.
1: За минувшие полчаса обстановка на дорогах усложнилась, трафик прибавил 2 балла с 5 до 7, пробки продолжают расти. Напомню, вчера с подачи водителя такси Александра Рязанова мы сообщали о том, что заработал новый светофор на улице Лачплеша неподалеку от Сатекла в сторону Брейбас. Это связано с новым торговым центром Lidl. Ну а сегодня уже по другому поводу пристал инфо Алексей Счастливчик.
2: Денек всем добрый, дорожная информация, улица Сатекнес, перед перекрестком с Курба до Ела, там где Circle, происходит ремонт дороги, из-за этого сужение и будет затруднение, если ехать в сторону Лачпиша. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею за инфу. Отметим, что красные заторы и бордовые пробки уже появились. Минут 10-15 и даже более можно оставить на Валдемара в сторону Вантового моста, на Карля Ульманя Гатвы в обоих направлениях. Улица Круспил тормозит в сторону Гранита со стороны моста Славу. Густава Земгала Гатва перед Брибас в направлении Восточной магистрали. И очень плотно в Чекуркансе на первой линии, на Вискалю и на Круста Базницес. Пожалуй, на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тихонов. Выбирайте оптимальные маршруты и не скучайте в заторах. С вами любимое радио. В завершении выпуска полезная инфу от водителя грузовика Геннадия Левченко.
3: Добрый день. Кольцевая опять. Если двигаться со стороны Кекова в сторону Елгавской, не доезжая 500 метров до стационарного фоторадара, работает переносной фоторадар на своем месте. Он частенько там и стоит.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
4: Горение, горение, горение.
5: Февраль, март, апрель, май.
6: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее.
7: Много стоящих призов.
6: 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай.
7: Номер лотереи 8874.
6: ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
8: Bio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Bio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Bio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Bio Studio klusais centrs un Bio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv.
9: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
10: Go. Goodyear.
11: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Недостаточное количество трансмиссионной жидкости ведет к сбоям в работе коробки переключения передач, а также к сгоранию трансмиссии. В этом случае требуется регулярный контроль трансмиссионной жидкости, но не определенный пробег. Рабочая качественная жидкость имеет розовый оттенок и сладкий запах, а плохое трансмиссионное масло имеет темно-красный, даже коричневый оттенок и пахнет горелым. Если у вас механическая коробка передач, планируйте замену трансмиссионной жидкости до 60 тысяч километров пробега. Тем не менее, в автомобиле, находящемся под большой нагрузкой, например, в грузовике, буксирующем прицеп, следует менять жидкость для механической коробки передач с более частыми интервалами. Точно так же жидкость для автоматических трансмиссий имеет срок службы, обычно до 160 тысяч километров. Можно ли на мойке самообслуживания получить такой же чистый и опрятный автомобиль, как и на обычной? Но на самом-то деле результат зависит от последовательности и правильности действий. Давайте рассмотрим, как правильно мыть автомобиль на мойке самообслуживания летом и зимой. Сначала намочите машину водой, уберите первую грязь. Если есть время, выньте резиновые коврики из салона и развесьте их на сушке. Нанесите пистолетом активную химию, дайте ей поработать 2-3 минуты, распыляя средство снизу вверх продольными движениями. Да, ну и не забывайте про коврики. Затем смойте пену водой. Держите пистолет под углом и начинайте мыть автомобиль снизу вверх. После этого можете нанести жидкий воск. Он придает машине блеск и защищает ее от сильных загрязнений. Учитывайте, что если плохо уберете грязь, воск, скажем так, законсервирует ее. И потом будет сложнее с ней справиться. Ну и финальное. Выдуйте специальным пистолетом воздух, который остался в замках, под дворниками и на дверных резинках. Да, обратите внимание, что нельзя сильно обдувать места с коррозией, царапины и сколы, иначе можете снять краску. Почему нельзя сразу выключать мотор? Когда путешествие длится достаточно долго, двигатель начинает греться, особенно если ехать на большой скорости по трассе. Поэтому необходимо сначала дать мотору немного охладиться, прежде чем полностью выключить его. Особенно это касается двигателей с турбонаддувом. Большинство автомобилей оснащены вращающейся турбиной. Если двигатель внезапно останавливается, он продолжает работать без необходимой смазки, что может привести к поломке. Со временем, если вы не будете обращаться с двигателем должным образом, вам придется тратить деньги на покупку новой крыльчатки или других не менее дорогих деталей. Так зачем двигателю работать после остановки? Специалисты советуют дать двигателю поработать на холостом ходу в течение нескольких минут. Свободная циркуляция помогает понизить температуру мотора. В течение этого времени можно воспользоваться случаем. Ну, чтобы разгрузить чемодан, убраться в салоне и так далее. Да, кстати, время холостого хода можно сократить. Ну, допустим, если вы перед приездом домой совершили несколько остановок на светофоре или на въезде в город и значительно снизили скорость. Следите за этим. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет малооблачно. Видимо, возможны небольшие дожди. Завтра днем в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
3: Реклама.
4: Рено. Рено Мастер ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Rено Мастер, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Rено salonos un Renault.lv.
5: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
6: Luis Capaldi – balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu.
3: un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.

0: Реклама.
1: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
2: Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. līdz 29. maijam baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. maijā Ance Krauze, 28. maijā Marija Naumova un 29. maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. Biļetes iegādājies Biļešu paradīzes kasēs vai Biļešu paradīze LV.
3: Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».
4: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про происшествия.
1: В Красловском, Прельском, Лудзинском и Рязакненском краях, а позже в Мадонском, Цесиском, Губенском, Смилтонском и Валмерском краях сегодня жителям рассылались оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Позже национальные вооруженные силы заявили, что один беспилотник залетел на территорию Латвии. На данный момент воздушная тревога отменена по всей стране. Полковник НВС Марис Тутинс заявил, что вероятнее всего в Латвию залетел один дрон, который был зафиксирован в Прельском крае. Он пояснил, что датчики обнаружили угрозу незадолго до полудня. Около 2 часов дня руководитель Центра кризисного управления Арвис Зилла сообщил, что в настоящее время дрон, залетевший из-за границы, уже не находится в воздушном пространстве страны. В нескольких краях Латгалы после объявленной национальными вооруженными силами возможной угрозы воздушному пространству прервано проведение централизованного экзамена по латышскому языку для 9 классов. Также в восточном приграничье было приостановлено движение поездов до момента, когда будет отменена возможная угроза в воздушном пространстве, свидетельствует информация пассажиру Вилтенс.
3: Про безопасность.
1: Во всех самоуправлениях есть учебные заведения, в которых сохраняется неясность относительно того, как действовать в случаях угрозы, отметил Латвийский профсоюз работников образования и науки, подчеркнув, что в этой сфере не хватает единого подхода на госуровне. Руководитель профсоюза Инга Ванага признала, что образовательные учреждения сталкиваются с проблемами готовности к кризисным ситуациям. Учебным заведениям не хватает единых образцов и правил, в том числе неясно, должен ли учитель или воспитатель детсада идти на работу в случае сотового оповещения об опасности, или же он должен оставаться дома. У нас в профсоюзе была уверенность, что, по крайней мере, на бумаге мы к этим вопросам готовы лучше. Как коммуницировать с самоуправлениями, с родителями, какие базовые вопросы необходимо обговорить, как правильнее говорить об этом с детьми. А получается, что сейчас каждый делает так, как умеет и как понимает, отметила Ванага. Она подчеркнула, что больше всего вопросов касается дошкольных образовательных учреждений. Ванага планирует обратиться во все ответственные инстанции с просьбой обеспечить образовательным учреждениям единый процесс подготовки на национальном уровне. Крауя.
3: Про погоду.
1: В среду, 20 мая, в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: домой, пытается доехать с работы. Ну, получается, с переменным успехом. За минувшие полчаса на дорогах стало полегче. После 8 баллов на максимуме на монитор вернулась пятерка. Однако на самых важных и основных направлениях машин в очередях еще хватает. При этом заторов, превышающих 10 минут, в городе почти не осталось. Сменим тему и послушаем полезную инфу от Алексея Счастливчика.
1: И еще дорожная информация. Дорога из Марупа, которая на Яунмару пойдет, там, где перекресток возле Крейса, башен Уцельш такое, там изменено движение. Во-первых, с этой башен Уцельш закрыт левый поворот по времени с 5 вечера до 19.00, по-моему. И перед этим перекрестком, как ехать со стороны Марупа, теперь скорость ограничения 50 км в час. И в обратном направлении тоже. Раньше было 70. Всем удачи на дорогах.
0: Спасибо Алексею, что предупредил. Надеюсь, друзья, вы успеваете замечать изменения в организации дорожного движения и следите за знаками. Завтра среда, и давайте посмотрим, что обещает прогноз погоды. Нас ждет не самый солнечный, но вполне теплый день до 18 градусов. Самое главное, без осадков. И на этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
2: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: ПТА Дамбия 3А. Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
4: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра, евро 39. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И апельсиновый сок 1 литр с Lidl Plus, евро 39. Lidl стоит того.
5: Tavas jaunās brilles ir te, Visionette. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Visionette. Tavas brilles ir te. Uzziņi vairāk Visionette LV.
6: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu. Roll with the Punches. 27. septembrī Shiomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams. 27. septembrī

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, где тебя нет, там, поздравляю, и счастья тебе же.
0: Первое автомобильное радио.
1: Зной моей мечты, стон твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
2: Малиновые ночи с тобой, мы стали близко очень.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.
3: No matter what they say, now I'm in love. I do it my own way, cause I'm in love. And I can keep that song out of my mind, whistling that silly tune.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет малооблачно. Видимо, возможны небольшие дожди. Завтра днем в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Реклама.
2: Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu, un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Автобусная остановка.
1: В Италии, в регионе Лацио и особенно в Риме, есть паста, которая стала символом простоты, вкуса и удовольствия. Это карбонара. Название карбонара связывают с угольщиками Апеннинских гор либо с черным цветом свежемолотого перца, который украшает блюдо. Появившись в середине 20 века, это блюдо быстро стало любимым в Риме и за его пределами. Сегодня мы приготовим свою версию с красным луком и сливками, чуть адаптированную, но с тем самым духом Италии. Для начала сварите пасту, примерно 250 граммов. Используйте большое количество кипящей подсоленной воды, чтобы макароны были мягкие. Затем на сковороде растопите 20 граммов сливочного масла, добавьте одну головку красного лука. Нарежьте полукольцами. Два зубчика чеснока мелко порежьте и обжаривайте до мягкости и ароматного состояния. К этому добавьте 50 граммов бекона, нарезанного кубиками. И жарьте до появления легкой корочки, чтобы мясо отдало свой аромат. В глубокой миске взбейте 4 куриных яйца со сливками и тертым сыром, примерно 50 граммов пармезана. Посолите и поперчите по вкусу. Слейте пасту и, пока она горячая, выложите ее в сковороду с луком, чесноком и беконом. Влейте яично-сырную смесь, быстро перемешивая, чтобы яйца не свернулись, а образовали нежный кремовый соус. Сразу подавайте, посыпав свеженатертым сыром и молотым черным перцем. И пусть вечер, когда вы возвращаетесь домой и хочется чего-то особенного, наполнится ароматом Италии и теплым вкусом. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv
3: Bio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Bio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Bio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Bio Studio klusais centrs un Bio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
5: Go. Goodyear.
6: Calvin Harris.
7: Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā.
6: Calvin.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Иногда музыка объединяет артистов, чьи песни давно стали саундтреком целой эпохи. Сегодня именно такой случай. Светлана Лазарева и Татьяна Буланова с новой совместной работой «За нас красивых». Обе певицы – это яркие звезды 90-х, время которых подарило слушателям десятки искренних и по-настоящему народных хитов. Их песни о любви, переживаниях и жизни звучали тогда буквально отовсюду и остаются узнаваемыми сегодня. Теперь это новая глава в совместном творчестве. Встречайте «За нас красивых». Премьера на Первом автомобильном.

0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода» 5 июля. Концерт.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Добрым утром, город мой, пробуждайся. День-денек словным быть обещал. Я с ноги той, что надо, поднялся. Не разлил, не разбил, не упал. Вот и принимай настрой, город мой. Вот и подыши теплом, мой родной. Сегодня я хочу пойти погулять.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящая ночью в Латвии будет малооблачно. Видимо, возможны небольшие дожди. Завтра днем в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Реклама. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
2: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete LV.
3: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».

Авторадио Латвия. Живой звук. Сергей Дубровин и группа «Фристайл». Ах, какая женщина! Живое выступление 2018 года.

Интересный факт. Для производства автомобиля необходимо в среднем 30 тысяч деталей. Это приблизительное число учитывает каждый винтик, шайбочку, маслосъемное кольцо, которое применяется в автомобиле. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Мотор.
1: Киноафиша. В программе «Киноафиша» истории, которые сложно смотреть равнодушно, потому что за ними

0: стоит реальность. Сегодня фильм «5 дней после катастрофы», и важно отметить, что это проект 2025 года, основанный на реальных событиях. Фильм «5 дней после катастрофы» переносит зрителя в Новый Орлеан во время урагана Катрина. Стихия отрезает город от внешнего мира, а крупный медицинский центр оказывается в полной изоляции. Электричество пропадает, жара становится невыносимой, техника перестает работать, а помощи извне все нет. Врачи и медсестры остаются один на один с экстремальной ситуацией, в которой каждое решение имеет тяжелые последствия. Дальнейшие события фильма «5 дней после катастрофы» показывают, как персонал больницы пытается сохранить порядок, поддерживать пациентов и действовать в условиях острого дефицита ресурсов. Вынужденная эвакуация затягивается, связи с властями практически нет, и перед медиками встают сложнейшие моральные выборы, которым невозможно быть готовым ни по инструкциям, ни по опыту. После завершения кризиса начинается разбор произошедшего. Действия врачей становятся предметом расследований, а общество пытается понять, где проходит граница между профессиональным долгом и отчаянной попыткой спасти как можно больше людей. История основана на журналистском расследовании, получившем Пулитцеровскую премию. И именно это придает фильму особую силу. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
2: Стоп! Снято!

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет малооблачно. В Видземе возможны небольшие дожди. Завтра днем в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от +15 до +17 градусов.

0: ты подумаешь.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Андрей Бандера. Голуби. Живое выступление 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

узнаваемыми сегодня. Теперь это новая глава в совместном творчестве. Встречайте «За нас красивых». Премьера на Первом автомобильном.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет малооблачно. В Видземе возможны небольшие дожди. Завтра днем в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от +15 до +17 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Максим Фадеев. Танцы на стеклах. Живое выступление 2019 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Интересный факт. Генри Форд. Генри Форд никогда не получал образование, которое гарантировало бы ему выполнение его работы, так как все его знания были приобретены в то время, когда он работал учеником механика.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозят.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет малооблачно. Видимо, возможны небольшие дожди. Завтра днем в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Вячеслав Бутусов. На берегу реки. Запись выступления июнь 2022 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящая ночью в Латвии будет малооблачно. В Видземе возможны небольшие дожди. Завтра днем в Латвии ожидается переменная облачность. В Латгале пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 13 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от +15 до +17 градусов.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Жизнь такая штука, Мэри. Это еще не все.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Пресняков. Странник. Живое выступление 2020 года.

Послушайте, видимо, мы будем одной из первых групп, где все ломается. Запомните нас такими.

эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1, выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

Мы легкий сон, Ланфрен, Ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза пад.

мы с вами далеко уже не дети. Не стоит лгать, краснея и волнуясь. Давайте вместе этот вечер встретим, простившись завтра легким поцелуем. И вас никто не ждет в холодном доме, и нам не нужно клятв

Под звон бокалов наших одиночеств благословим случайное знакомство. И в полумраке наступившей ночи в короткое безумство

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

Дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако. Дай Бог, чтобы твои

дай Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все. Это было вчера. Вот и все.

это все, это было вчера. Вот и все, это было вчера, словно сладостный сон.

все, пожелтела листва.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 3 часа.
0: Авторадио.